0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт в пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Самое время заглянуть в прогноз и узнать, с какой погодой начнется новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. По западной половине пройдут небольшие дожди. Днем в Гродно плюс 9-11, в Минске 10-12 тепла, в Бресте и Витебске плюс 11-13, в Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15 выше нуля. Ты слушаешь «Радиус ФМ», дальше только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Радиус FM. Мама, которая всегда ждет звонка. Коллега, которая спасет любой дедлайн. Подруга, с которой вы поете в машине на всю громкость. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Самое время заглянуть в прогноз и узнать, с какой погодой начнется новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. По западной половине пройдут небольшие дожди. Днем в Гродно плюс 9-11, в Минске 10-12 тепла, в Бресте и Витебске плюс 11-13, в Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15 выше нуля. Ты слушаешь «Радиус ФМ», дальше только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Самое время заглянуть в прогноз и узнать, с какой погодой начнется новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. По западной половине пройдут небольшие дожди. Днем в Гродно плюс 9-11, в Минске 10-12 тепла, в Бресте и Витебске плюс 11-13, в Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ, дальше только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Рекламы. Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: В отдел сервисного обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер электросвязи. Требование к кандидату – наличие высшего образования, опыт работы по обслуживанию автоматических телефонных станций. Обращаться по телефону 8017 389 6503.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек на Радио СФМ.

0: реклама. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 7 утра ровно. Доброго тебе утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. На календаре 14 октября, среда. Мои хорошие, середины недели. До выходных осталось совсем ничего. И мы начинаем нашу утреннюю миссию. Впереди будет очень много всего интересного. И давайте расскажем о планах на будущее.
2: И мы хотим начать это утро правильно. Так же, как нужно начинать сбор, например, мебели. Не так, что ты сломал и потом открыл инструкцию, а сразу откроем инструкцию. Поэтому «Астролайф» в нашем эфире – это твой звездный гороскоп.
3: А продолжим это утро мемами и шутками из интернета в улыбнула.
1: Потом, пока ты спал, расскажем, как Тоби Магуайр стал тамадой на свадьбе своей бывшей жены.
2: Будет интересно, паучок уже не тот. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Что там по новостям?
4: Привет. Я расскажу, как на нас влияет сценарий похвалы в детстве и о том, сколько семей в нашей стране.
0: В Беларуси 7 часов утра.
5: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».
6: Эй, карамелька! Да-да, ты! Слышал, что в «Белбет» новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в «Белбет». Залетай в «Сахарный шторм» и залипай! Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: Накануне президент провел совещание с силовым блоком. Ключевая тема – итоги внезапных проверок боеготовности. С начала года большой контрольный срез прошел в вооруженных силах, а в сентябре впервые внезапно проверили одно из соединений внутренних войск. Александр Лукашенко держал все этапы на личном контроле и видел даже то, что не хотели показывать. Президент напомнил, в стране должны быть определены точки, куда за сутки выйдут вооруженные силы и займут их. Наши соперники должны знать, мы свою Беларусь знаем хорошо. В Беларуси стартует неделя родительской любви. Помимо культурных мероприятий, она включает консультации и правовую помощь. Бесплатное правовое консультирование по брачно-семейному законодательству и регистрации актов гражданского состояния организуют 14 и 21 октября. 15 октября пройдет единый день консультирования по вопросам социальной защиты семей с детьми. На республиканском и региональном уровнях будут работать прямые телефонные линии. Тем временем в нашей стране проживают более 2 миллионов 600 тысяч семей. Свыше 40% из них воспитывают несовершеннолетних детей. Большинство – семьи с одним ребенком. Более 117 тысяч пар – многодетные. В них растут 386 тысяч семей. С 2015 года действует программа «Семейный капитал». Размер поддержки составляет более 35 тысяч рублей. Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к акции протеста во Франции. Она вышла на демонстрацию у старшей школы имени Поля Элюара в Сен-Дени, пригороде Парижа. Тунберг стала известна в 2019 году после эмоциональной речи на климатическом саммите ООН, где раскритиковала власти за недостаточные усилия в борьбе с загрязнением атмосферы. Похвала в детстве влияет на умение радоваться за себя во взрослом возрасте. Американские ученые 15 лет наблюдали за 400 детьми и их родителями. Они смотрели, как отцы и матери общаются с детьми. Позже, когда участникам исполнялось 9, 12, 15 и 18 лет, им надевали ЭЭГ-шлемы и регистрировали активность мозга во время игры с денежным призом. Оказалось, что мозг подростков, которых в детстве чаще хвалили, лучше откликался на выигрыш. У тех, кого воспитывали жестко, реакция была слабее. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, по западной половине пройдут небольшие дожди. В Гродно 9-11 со знаком плюс, в Минске 10-12. В Бресте и Витебске от 11 до 13 со знаком плюс, в Могилеве 12-14. В Гомеле от 13 до 15 градусов тепла. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будители» на «Радиус FM».
1: Доброго утра, привет тебе, 7 часов 9 минут на Радиус FM, и прямо сейчас, как и обещали, звездная инструкция, как прожить этот день по версии гороскопов. Аня, как жить?
2: Моя, как жить, не знаю, что мне такие вопросы сложные задаешь.
3: Моя, твоя.
2: Не понимать.
1: У вас на радио Влад, почему Влад числа?
2: Как жить, не знаю, знаешь, что у меня будет, можно расскажу про это, Вась, спасибо. Моя творческая энергия сегодня будет на пике, вот, бедные люди, держите. Пожалуйста, потому что, это, конечно...
1: А богатые? Можно наточеным? Ладно.
3: У меня фантазия очень хорошо работает. Я вот твою мысль разбил уже хорошо.
1: Так, а мне звезды рекомендуют сегодня побыть альтруистом, забыть о том, что есть я, и вспомнить, что есть все окружающие.
2: Наконец-то.
1: Снизойти. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны. Сегодня чужие проблемы могут занять больше времени, чем собственные дела. Поэтому постарайтесь разобраться со всеми задачами с утра.
1: Тельцы, сегодня вам напомнят, что обязательства никуда не исчезли, даже если очень хочется свободы.
3: Близнецы, чтобы добиться желаемого, действуйте решительно и не затягивайте с инициативой.
2: Раки. Не отступайте от своих принципов ради чужого одобрения. Сегодня твердость характера сыграет вам на руку и заслужит

0: пение, хотя бы на время.
1: Козероги, близкие друзья захотят провести с вами больше времени, поэтому найдите для них свободный час, 2, 3, 4, 5, 6, 7, лучше день, сутки, неделю. А ваше внимание окажется важнее любых подарков.
2: Ну или найдите отговорку, почему вы не можете предоставить им это время. Водолеи, вы можете обнаружить в себе качество, которое так долго искали в других. Не разочаровывайтесь, а научитесь ценить и бережно развивать его.
0: Рыбы, день может оказаться непростым, поэтому ищите поддержку у близких и друзей. А с новыми знакомыми пока что будьте осторожнее.
1: А мы только набираем газ, как говорится, модная такая фразочка. Видели, какую выучила, да?
2: Молодец.
1: Да, спасибо большое. Дальше мемы и шутки из интернета улыбнула.
3: Пробудитель на радио СФМ.

0: будите на Радиус FM. Улыбнула.
1: Так, совсем недавно звездная инструкция была получена. Прямо сейчас будет получено хорошее настроение. 7 часов 18 минут в стране. Это Радиус FM у нас улыбнула.
2: Собака, хозяин которой любит утром долго поспать, сделала себе вторые ключи.
1: Хорошо, хорошо. У меня такая... Здесь надо представить, такая художественная. Местные жители дали прозвище «хакер» сельскому мужчине после того, как он обнулил кредитную историю всей деревни, украв долговую тетрадку из местного магазина. Меня даже один раз в нее записывали. Это, с одной стороны, стыд, а с другой, такой классный опыт. Мне так понравилось.
3: Прикольно. У директора школы было прозвище «режиссер». Потому что ремонт стоил 10 тысяч рублей, а кассовые сборы составили 1,5 миллиона.
1: Хорошо. Через пару минут, пока ты спал в нашем эфире, расскажем, как Тоби Магуайр стал тамадой на свадьбе своей бывшей жены.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандруки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 7.25 в Беларуси. Прямо сейчас мы готовы тебе рассказать, как Тоби Магуайр стал тамадой, внимание, на свадьбе своей бывшей жены.
0: Пока ты спал.
2: И мне кажется, это очень похоже на Тоби Магуайра. Я сейчас, наверное, выскажу непопулярное мнение, но, на мой взгляд, это мой самый нелюбимый Человек-паук из троицы, которая, ну, там снималась.
3: Кто любимый, Вася?
2: Гарфилд. Наверное, все-таки Гарфилд. Ему отдам предпочтение. Он более позитивный, более веселый, яркий, такой харизматичный. Холланд, да тоже неплохо. Здорово. Но вот Тоби, это
1: он
2: человек,
1: легенда.
2: Который...
1: Не надо, это первый все-таки, да?
2: Паш, ну, не все первые запоминаются, ты должен меня понимать. Так вот, он больше плакал, чем был супергероем. И вот мне кажется, что то, что он стал тамадой и ведущим вот этой церемонии самого бракосочетания у своей бывшей жены, как бы тоже тому подтверждение. Да, все это состоялось на Гавайях. Естественно, была пышная свадьба. И были и Леонардо Ди Каприо там были. И звезды сериала «Друзья», Кортни Кокс, Кейт Хадсон были. Ну, пышная, большая голливудская свадьба. Что тут говорить? И гвоздем этой программы, когда вот эта вот белая арка, уже все там, вот это надо клятву давать, вместо священника выбежал Тоби Магуайр, и нет, не в костюме.
3: Человеке.
2: Нет. Я тоже думал, что, ну, наверное, было бы прикольно, но там, знаешь, там все такое вот антуражное, и Человек-паук смотрелся бы там, наверное, как минимум странно. Это раз, во-вторых, все-таки это его бывшая жена, поэтому в этом костюме она его видела дома. Наверняка. Пару раз. Ну, хочется в это верить. Вот если бы у меня был такой костюм, я бы, может, не женился бы вообще. В общем, он провел всю эту церемонию, все здорово, все клево, все плакали, как всегда, все очень трогательно. Это я шучу, иронизирую на самом деле, но мне кажется, Тоби просто не хотел скидываться на подарок, и все, поэтому посетил свадьбу, провел ее как будто бы.
1: Ничего, плюс.
2: Да, ничего дарить не надо.
3: Вась, скажи честно, вот ты бы смог провести у своей бывшей
2: У бывшей свадьбу? Жены свадьбу? Да. Ну, мы как бы не разошлись с свиньями и врагами,
1: до конца
2: поэтому...
1: не разошлись до сих пор просто.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радиус FM. Радиус
1: FM. 7:33 в белорусской столице. Доброго тебе утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. И мы погнали дальше.
2: В ближайшие полчасика играем в «Зверопой». Это игра для всех. Послушаем кавер в исполнении милого зверька и попробуем понять, а на какой трек был сделан этот кавер. Подарки ждут.
3: А потом пошутим, посмеемся. Все это дальше улыбнуло.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Что там на дорогах?
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Небольшие затруднения по проспекту Газеты «Звезда» и улицы Янки-Брыля от улицы Белецкого до Льва Сапеги. А также по улицам Карбышева и Гамарника от улицы Седых до Мирошниченко. Время проезда и там 9 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. По западной половине пройдут небольшие дожди. В Гродно 9-11 со знаком плюс, в Минске 10-12. В Бресте и Витебске от 11 до 13 со знаком плюс, в Могилеве 12-14. В Гомеле от 13 до 15 со знаком плюс. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 7:39 в белорусской столице. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И давайте через 5 минуток буквально сыграем нашу музыкальную игру «Зверопой». Не пропусти.
2: Ну а пока оставляй заявку на участие. Заходи на наш официальный сайт radiusfm.by. Нажимай на кнопочку «Хочу в эфир» и жди нашего звонка.
3: А если ты хочешь узнать, ради чего ты всю эту Элиаду выслушал, ради фитнес-бутылки от Радиус FM.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Белагропромбанк.
6: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
7: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Привет тебе, это Радиус FM, 7.43 в стране. И прямо сейчас мы сыграем в Зверопой.
0: Зверопой. Зверопой.
3: Правила у нас пушистые, милые и приятные. Будет кавер в исполнении наших братьев меньших собачек, котиков и так далее и тому подобное. Ну и всяких еще комаров бывает, это вот я нажужжала. Вот, нужно отгадать мелодию и получить подарочек.
4: Все. Сегодня отгадывать эту самую мелодию, слушать кавер будет Кирилл. Кирюх, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро, здравствуйте.
4: Как твои дела, чего делаешь?
5: Хорошо, все, еду с родителями в школу, со мной еще мой брат и мама.
2: Как зовут маму, как брата зовут?
5: Мама Татьяна, брат Даник.
2: Таня, Даник, привет вам, ребята. Доброго утра.
6: Здравствуйте.
4: А сколько Данику лет?
5: 9 лет.
2: А тебе, Кирюх?
5: Мне 14.
2: Ну ты взрослый уже.
4: Ну ты уже взрослый дядька, правильно?
3: А да. Взрослый дядька, Вася, это ты. Давай начнем с этого.
2: А че мама за рулем, Кирюх? Ты уже как будто уже можно. Ладно, задание. Готов слушать?
5: Готов.
4: Ну что, тогда внимательно. Можешь на громкую связь поставить телефончик, чтобы все смогли поиграть, и давай слушать.
2: Если готовы, слушаем задание внимательно.
4: Не спрашивайте, что это был за братец наш меньший.
3: Мы сами сейчас в догадках
4: возможно,
3: ползаем.
4: Возможно, это дверь. Или колено мое, как взрослого дядьки, когда я попытался присесть на корточки ног.
2: Мама, помогай.
6: Так, мы что-то не знаем.
4: Не знаете, куда Тань, ехать?
3: В смысле, ты точно знаешь, ты точно знаешь этот трек. Давай.
4: Ну?
2: Ну, давайте что-то из популярного.
4: Из современного.
2: Да. Что мама сейчас слушает, что маме нравится?
4: Мама слушает папу. Так, давайте тогда 3, 2... Один. И ваш ответ?
6: Не знаю, не знаю.
4: Эх.
2: А вот что это было, мам.
7: Я добрая ко всем, только не к себе.
3: Тут мама было... просто на Зыбицкую не ходит, понимаешь? Она детей в школу везет.
2: Правильно, правильно.
4: Зиверт
2: эгоистка.
4: Зиверт эгоистка. Ну ничего страшного. Кирюх, не огорчайся, пожалуйста, с тобой классно играть, с твоей семьей классно играть. Это не последний раз, все обязательно получится.
3: И на этом у нас не все. Через парочку минут улыбнула мемы и шутки из интернета.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
8: Мама, а что было потом?
9: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
10: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
11: А когда она выросла, к ней прискакал принц?
9: О, да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
11: Это хорошо.
12: ТАСК, 35 лет. Рядом с главным. Семья, дом, здоровье, автомобиль. С 10 октября скидки до 20%. Акция действует до 10 ноября. Подробности на task.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 49 минут на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула. Еще немножечко мемов и шуток из интернета.
2: Что-то меня подташнивает. Открыть окно? Нет, просто уйдите.
1: Выйди из комнаты, хорошо? У меня вот такая. Ох, чуть не сбила машина. Перед глазами пронеслись все дела, которые уже не нужно будет доделывать.
3: Мило. У меня сказочная. Детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку, а жучка, как обычно, за здоровье.
2: О, нормально.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Ребята, я вам так хочу сказать. Мы вот страну будем, да? Страну будем каждое утро. А сегодня самое главное, это забыли с утра сделать.
2: День матери.
1: Мамочек-то да. Своих родных, любимых мы все не да. Поздравили. А, Вась, и твою маму от всей души спасибо. Поздравляю. Анюта, и твою мамочку поздравляю.
2: А можно я еще и сама ее поздравлю? Мамочка, поздравляю тебя с днем матери.
1: И я свою поздравляю. Мы вас очень сильно любим, наши мамочки. Все мамы в мире поздравляем. Вас с этим прекрасным праздником. Спасибо, что вы у нас есть, а мы теперь есть у вас, получается.
3: Да,
1: получается
2: теперь. Так. Мы вообще-то уже лет 25 минимум все здесь есть.
3: Кто-то с 19 века.
1: Кто нас задушнил. 8 утра, 1 минута в Беларуси. Привет тебе, это Радио СФМ, и давайте расскажем о планах на будущее.
2: Начнем мы этот час с мемов и шуток из интернета в улыбнуло.
3: Потом, пока ты спал, мы тут с ребятами посовещались и подумали, что увлажнителей воздуха много не да. бывает. Поэтому мы вновь открываем наши двери. Главный подарок недели — увлажнитель воздуха. Будем играть.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет. Рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет. Сейчас о том, какие они белорусские родители и как чтение влияет на мозг.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: На совещании с силовым блоком президент прокомментировал пристальное внимание Запада к проверкам в белорусской армии. Как отметил белорусский лидер, наша страна готовится к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого нападать мы не собираемся. Александр Лукашенко назвал глупостью слухи о пробитии Сувалкского коридора и обвинения в проникновении на территорию Латвии. По словам главы государства, такие операции невозможны без согласования с президентом, а с ним это не обсуждалось. К неделе родительской любви Белстат представила статистику. Типичная мама, чуть старше 30 лет, замужем, живет в городе, воспитывает двоих детей, работает в торговле или образовании. Первого ребенка белорусские рожают в среднем в 28 лет. Типичный папа – горожанин, женат, имеет двоих детей, работает в обрабатывающей промышленности или строительстве. Отмечу, впервые замуж женщины выходят в 26 лет, а мужчины женятся в 29 лет. В Минске открылась выставка «Медицина и здоровье 2026. Она объединяет 4 направления: восстановительную медицину, реабилитацию, эстетическую медицину и медицинский туризм. Участвует более 100 компаний, ожидается свыше 7500 специалистов. Представлены реанимационное оборудование, аппараты ИВЛ, УЗИ, инвалидные коляски, протезы, бандажи и системы для локомоторной терапии. Выставка работает сегодня и завтра по адресу проспект Победителей, 20. Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал Евросоюз срочно обсудить меры против ТикТок по примеру США. Он обвинил алгоритмы соцсети в распространении токсичного контента среди европейской молодежи и посеве раскола. Министр призывает Европу противостоять этой угрозе. Чтение сохраняет молодость мозга. Как рассказала психолог Елена Скрипачева, чтение развивает нейропластичность и снижает стресс. Люди, читающие хотя бы раз в неделю, реже сталкиваются с ухудшением памяти и внимания. Кроме того, книги развивают эмпатию. Если вы не любите читать, навык можно развить достаточно 30 минут в день. Коммерческая информация. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Zika только 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте Zika Buy по телефону 8029-324-6666. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на сайте belapb.by по телефону 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это пока все новости. Далее прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. По западной половине пройдут небольшие дожди. В Гродно 9-11 со знаком плюс, в Минске 10-12. В Бресте и Витебске от 11 до 13 со знаком плюс, в Могилеве 12-14. В Гомеле от 13 до 15 градусов тепла. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Давай.
1: Человек, родившийся до революции в 1917 году, успел пожить и в некотором царстве, и в некотором государстве.
0: Да, побывать за 3-9 земель. Да, все это я успел. Через пару минут скорость звука в нашем эфире и вновь увлажнитель воздуха целехенький, большой, хороший, вкусный, ждет своего счастливого обладателя.
2: Пробудитель на радио СФМ.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Ну а мы продолжаем дарить подарки на Радиус FM. Привет тебе, это Пробудители. 8.18 в Беларуси. Через 5 минут играй с нами в скорость звука.
2: Пашулечка, мы не просто продолжаем, мы обнулились. Да. Обнулились, и с сегодняшнего дня мы начинаем игру заново. Поэтому участник может выбрать абсолютно любое время от 1 до 5 секунд. Меньше секунд, больше шансов на победу. И получить главный подарок недели — увлажнитель воздуха.
3: Ну а чтобы стать участником скорости звука, прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by, тыкай на кнопочку «Хочу в эфир» и жди нашего звонка.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый Света.

0: Из Ерип или у распространителей.
1: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата!
3: Круг для вас будет как раз.
2: И что, получится оплатить?
3: Конечно! Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
4: Круг плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
5: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.by». Сделаем наших мам счастливыми.
6: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.23 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас предлагают поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: И еще раз напомним, что игра у нас обнулилась. Мы начинаем все заново. Поэтому сегодня участник может выбрать от 1 до 5 секунд. Меньше секунд, больше шансов на победу. То есть 1 секунда — это 5 баллов максимально. 5 секунд — это 1 балл. Отгадываешь трек — получаешь подарок. Сегодня у нас подарок недели. Это увлажнитель... Почему сегодня? Вообще, в принципе, на этой неделе подарок недели. Да, это увлажнитель воздуха.
3: Вот, она даже сама себя уже поправляет. Это нормально. Итак, значит, Леночка сегодня будет сражаться против нашей вот этой неумолимой машины. Доброе утро тебе. Привет, Лен.
4: Привет.
3: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
4: На работе.
3: На работе работаешь, работу.
2: Ой, да. Лен, а можно я угадаю, кем ты работаешь?
3: Пожалуйста.
4: Можно.
2: Бухгалтером. Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: Нет, я мерчендайзер.
3: Я мерчендайзер. Мне кажется, что бухгалтер слышат чуть реже, чем когда звонит Жанна, и ей начинают петь про
2: стюардессу. Да, совершенно.
3: Лен, бесит тебя эта песня?
4: Нет.
2: О, видишь, мы словили с Леночкой вайп вообще.
3: Словили с Леночкой вайп. Ну, а пока вы ловите вайп, Лен, предлагаю тебе сделать ставку. Сколько секунд ты возьмешь?
4: Давайте две.
3: Две секунды. Сильно рисковать не будем, да? Так, аккуратненько.
4: Да.
3: Смотри, послушать можно будет только один раз. Никаких подсказок не будет. Ответ нужно будет дать почти сразу. Готово?
4: Да.
1: Сколько секунд мы берем?
3: Две секунды.
2: Две
1: секундочки. Итак, внимание, задание. Оп.
2: Леночка, ну трек изи.
4: Это Клава Кока, Зая.
1: Радость моя. Зая моя, конечно.
5: Слышь, отцепись. Без тебя, Зая. Зая, Зая.
1: Красота.
2: Почему? А потому что мы с Леночкой споймали вайб.
3: Споймали.
2: Вот так вот,
3: Пашенька,
2: да.
3: Звони Ожегову, у нас новое слово в словаре отправляется. Споймали вайб, девочки. А Лена споймала свои абсолютно заслуженные 4 балла. Мы тебя поздравляем. Ура! Ну что ж, ты набираешь отличное количество баллов для того, чтобы, возможно, в пятницу стать обладателем увлажнителя. Ну а мы двигаемся дальше и через пару минут расскажем, что там творится на наших дорогах.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 8 утра, 31 минута в белорусской столице. Это пробудители на Радиус FM с хорошим настроением. И, конечно же, с подарочками, что немаловажно. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию.
3: В ближайшие 30 минут играем в «Не и им не тут». Это битва против искусственного интеллекта, а победителю — беспроводные наушники.
4: А потом мы будем поднимать твое настроение мемами и шутками из интернета в «Улыбнула».
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что там происходит на дорогах.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска движение затруднено, пробки 6 баллов. 12 минут потратите на участки по Партизанскому проспекту от улицы Селецкого до Ангарской. Столько же по улицам Мясникова, Немига и Максима Богдановича от улицы Берсона до Янги Купалы. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, по западной половине пройдут небольшие дожди. В Гродно 9-11 со знаком плюс, в Минске 10-12. В Бресте и Витебске от 11 до 13 градусов тепла, в Могилеве 12-14 выше нуля. В Гомеле 13-15 со знаком плюс. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Продолжаем дарить подарки на Радиус FM. 8.38 Беларуси. И через 5 минут предлагаем поиграть в наш интерактив «Не и мне тут».
2: Ну а если ты хочешь сразиться против искусственного интеллекта, прямо сейчас заходи в наш Телеграм. Это важно. Телеграм Радиус FM. Находи последний пост, связанный с искусственным интеллектом, и оставь любой комментарий, чтобы мы могли увидеть твой номер телефона.
3: И вот ты сейчас выслушал столько текста, да. И это все не напрасно. Потому что у нас такой крутой подарок. Это беспроводные наушники.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Белагропромбанк. Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
6: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
7: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
8: Вот Арпитол – противовирусный препарат. Арпитол – для взрослых и детей от 3 лет. Арпитол – для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Противовирусный препарат. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 3 лет, беременным и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм». Беларусь. «Ликфарм». Качество доступно.
9: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99. И на сайте elema.by. Сделаем наших мам счастливыми.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:43 в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают поиграть в «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Правила немножко долгие. Приготовьтесь. Будет два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Одно принадлежит живому человеку, второе создал искусственный интеллект. Задача участника — отгадать, где какое. Отгадывает — получает подарок. Не отгадывает — получает подарок тот, кто записал нам голосовое.
2: То есть в любом случае кто-то сегодня уйдет с подарком. Данила сегодня будет отгадывать. Доброе утро. Привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро? Что делаешь?
4: Да ничего, к работе собираюсь поработать.
1: Нормально, поработаем.
2: Только
1: да?
2: Недолго, Даник.
4: Но,
2: да? Так вот.
4: Да.
1: Ну, где-то лет до 70.
2: Чтоб прецедентов не создавать. Итак, Дань, готов слушать?
4: Да.
1: Если готов, слушаем внимательно. Первое.
5: Моя милая мама.
1: И второе.
6: Моя милая мама.
2: Первое — мужской голос, второй — женский голос. Что скажешь?
4: Ну, если вчера девушка была, то сегодня давайте выберем парня. Парень будет
2: И девушка, значит, из плоти и крови, да?
4: Да.
2: Ну что ж, давай проверять. Автор, доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Не знаю, как работает эта логика, по каким принципам, но да, ты прав.
2: Здорово. Слушай, Инна, доброе утро, привет тебе. Ты записала для нас это чудесное голосовое. Я тебе комплимент хочу сделать. Ты реально очень постаралась, чтобы оно выглядело как...
3: Но логика Даника оказалась сильнее.
2: Логика Даника оказалась более железобетонной. Инна, классного тебе дня, у тебя все обязательно получится. Ну а Даню поздравляем.
3: Да, Даник, мы тебя поздравляем и расскажем, что через несколько минут поднимем твое настроение мимами и шутками из интернета.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
8: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: У меня 90-60-90.
10: Зато у меня 120-80.
11: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечно-сосудистой системы.

0: Инструкции. Производитель Женьшень Кэмпэй Технологи Компани Лимитед.
1: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
2: Реклама.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8:48 на Радиус FM. Да, улыбнула. Будем поднимать себе настроение мемами и шутками из интернета.
2: Ну вот, давайте, наверное, моя шутка будет первая. Это даже не шутка, это просто математический факт.
3: Давай.
1: Давай.
2: Для кого-то не смешной. По ипотеке одну квартиру ты покупаешь себе, а вторую банку.
3: Да, по факту.
1: Очень хорошо. У меня вот такая Аня, я думаю, что оценит. Да и девчонки все. Значит, мальчик, я решу все твои вопросы. Мужчина, позвони, пожалуйста, ты.
3: Да, было, было, это правда. Шахерезада хотела жить и каждую ночь рассказывала султану новую сказку. Так и родился сериал.
1: Точно.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 9 утра ровно, с хорошим настроением мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Это «Пробудители» на Радио СФМ, и сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Что же может быть лучше, чем вот проснуться в среду и вот с самого начала дня знать, что тебя ждет дальше? Ничего, я считаю. Да. Поэтому начнем этот час с «Астролайф». Это твой гороскоп на сегодня.
3: Ну а после гороскопа продолжим это утро с мемчиками и шуточками из интернета. Улыбнуло.
1: Потом вот этот поворот. Расскажем о том, что даже грабителю было бы неплохо обладать интеллектом.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что там по новостям.
4: Привет. Расскажу, как Минтруда помогает совмещать работу и материнство, а также турагентстве для интровертов в Швеции.
0: В Беларуси 9 часов утра.
5: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».
6: Эй, пс, карамелька! Да-да, ты! Слышал, что в «Белбет» новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в «Белбет». Залетай в «Сахарный шторм» и залипай! Подробности на «белбет.бай» или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления белорусским женщинам с Днем Матери. В этот день самые добрые слова звучат в адрес тех, кто подарил нам жизнь и окружил безграничной любовью. С материнских объятий начинается счастливое детство, а материнская вера становится источником успеха. А дом, где живет мама, остается главным местом силы. Глава государства пожелал матерям здоровья, добра и ярких моментов с близкими. Минтруда напомнила, если женщина вышла на работу до того, как ребенку исполнилось 1,5 года, ей положены дополнительные оплачиваемые перерывы. При одном ребенке не реже, чем каждые 3 часа, не менее 30 минут каждый. Если детей двое и больше, не менее часа. Эти перерывы можно использовать отдельно, присоединить к обеду или перенести на начало либо конец дня, сократив рабочий день. Главное время включается в рабочее и оплачивается по среднему заработку. Красный Крест расширяет проект «Няня вместо мамы». Его цель – окружить заботой детей-сирот и малышей без родительской опеки, находящихся в больницах. Обеспечить тактильный контакт, общение, игры и базовый уход. Раньше этот проект ассоциировался в основном с 3-й детской больницей Минска. А теперь к инициативе присоединился Витебск. Также проект действует в Барановичах, Бресте, Логойске и Борисове. И к другим новостям. Китай ужесточает требования к безопасности автомобилей. Под запрет могут попасть полностью скрытые дверные ручки, складные гибкие дисплеи, кресла с эффектом нулевой гравитации и поворотные сиденья. Важные функции, такие как включение фары и стеклоочистителей, должны получить физические кнопки вместо виртуальных. Поводом стали опасения, что производители слишком быстро выводят новинки на рынок без должных испытаний. В Швеции открылось турагентство для интровертов. Это онлайн-платформа, где путешественник проходит короткий опрос и получает подборку маршрутов с минимумом социального давления. Уединенные острова, отдых на природе, самостоятельные городские прогулки и тихие отели. Психологи подтверждают, многим для перезагрузки нужен контроль над тем, когда и как взаимодействовать с окружающими. О курсах валют Нацбанка: доллар США 3 рубля, 100 российских рублей 3,60, 10 китайских юаней 4,50. Коммерческая информация. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на сайте belapb.by по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, по западной половине пройдут небольшие дожди. В Гродно 9-11 со знаком плюс, в Минске 10-12. В Бресте и Витебске от 11 до 13 со знаком плюс, в Могилеве 12-14. В Гомеле от 13 до 15 градусов тепла. В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: 9 часов и 9 минут на Радиус FM. Доброе утро, привет тебе. Время гороскопа. Сейчас начнем с наших знаков и прогнозов, потом и про твой день расскажем.
2: У меня сегодня максимально творческая энергия. Она находится на пике, прям, понимаете?
3: Очень хорошо. Она чувствуется.
1: Она чувствуется. Паш, у тебя что?
3: Хорошо работает фантазия.
1: Прекрасно. Прекрасно. А я буду альтруистом. Забуду обо всех, в смысле о себе, и буду вспоминать обо всем моем окружении. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой среда выдастся у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня чужие проблемы могут занять больше времени, чем собственные дела. Поэтому постарайтесь разобраться со всеми задачами с утра.
1: Тельцы, сегодня вам напомнят, что обязательства никуда не исчезли, даже если очень хочется свободы.
3: Близнецы, чтобы добиться желаемого, действуйте решительно и не затягивайте с инициативой.
2: Раки, у вас очень хороший совет. Не отступайте от своих принципов ради чужого одобрения. Сегодня твердость характера сыграет вам на руку и заслужит уважение окружающих.
1: Львы, творческая энергия сегодня будет на высоте. Даже если ваши идеи не принесут мгновенного результата, их обязательно заметят и оценят.
3: Девы, фантазия поможет найти интересное решение, но с финансовыми вопросами лучше не торопиться. Сегодня вдохновение надежнее расчетов.
2: Весы, возможно, придется отпустить что-то привычное или уйти из ситуации, которая больше не приносит пользы.
1: Да, иногда вовремя остановиться, это самое главное. Скорпионы, добавьте в привычную жизнь немного экспериментов. Неожиданный подход может привести к любопытным результатам и точно не даст вам заскучать.
3: Стрельцы, сегодня окружающим особенно понадобится ваша помощь, поэтому придется отложить собственные интересы и проявить терпение, ну, хотя бы на время.
2: Козероги, близкие друзья захотят провести с вами больше времени, поэтому найдите для них свободный часик. Ваше внимание окажется важнее любых подарков.
1: Водолеи, вы можете обнаружить в себе качества, которые так долго искали в других. Не разочаровывайтесь, а научитесь ценить и бережно развивать его.
3: Рыбы, день может оказаться непростым, поэтому ищите поддержку у близких и друзей, а с новыми знакомыми пока будьте осторожнее.
2: Мы еще не заканчиваем, только скорее начинаем. Дальше улыбнула мимо и шутки из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнуло.
1: 9:16 в стране. Доброе утро. Привет тебе. Это Радиус ФМ. Это Пробудители. И у нас свежая подборочка мемов и шуток из интернета.
2: Сейчас послушай внимательно, потому что это вот откликается во многих из нас.
1: Да.
2: Как себя чувствует твой попугай? Бедняга умер. От старости? Нет, от огорчения. С тех пор, как я женился, ему не удалось вставить ни слова.
3: Реально.
1: Какой кошмар. Хорошо, у меня такая. Когда пришел на нудистский пляж, а там и понудеть не с кем.
3: Это твоя тема, Вась. Так, сыночек, шажочек, еще шажочек. Молодец. Маш, неси быстрее камеру. Сын с выпускного вернулся.
1: Ой, моя история.
2: База.
1: Через пару минут вот этот поворот в нашем эфире. Расскажем о том, что даже грабителю было бы неплохо обладать интеллектом.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим

0: НДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на Озонбай и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Сезон скидок уже на LaModa. Больше брендов, больше новинок и актуальных образов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
2: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17.00 с «Автодрайв» на «Радиус FM». «Радиус FM».

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброго тебе утра, это Пробудители на Радиус FM. 9 утра, 24 минуты в стране. И сейчас мы расскажем о том, что даже грабителю было бы неплохо обладать хотя бы чуть-чуть интеллектом.
0: Вот это поворот!
3: Ну, хотя бы вот так вот, микрончик интеллекта, но нужно. Сотрудники офиса технологической компании, это Аризона, США, стали жертвами на редкость странного ограбления. Об ограблении они узнали, ну, во-первых, когда уже пришли на работу, пришли в офис, начали просматривать камеры наружного наблюдения, оказалось, кто-то разбил окно.
4: Сигнализации снаружи. У них нет, снаружи. Я так понимаю. Банк бедный, да?
3: Сигнализация, я думаю, что есть, но все равно же проходит какое-то время до того, как полиция приедет, поэтому, да и по видео было видно, что преступник, ну, спешит. Не то, чтобы прям сильно спешит, но спешит. Преступник один. Вот он разбивает это стекло. А, даже не пролезает весь в окно, а только, знаешь, половинка, как вот Карлсон,
4: ручку
3: который...
4: Ручку засунул такой,
3: да,
4: хоп.
3: Слишком много варенька ел, вот он застрял где-то поперек. А он видит что? Ну, там компьютеры, понятное дело, стоят за столом, и много коробок. А коробки с компьютерами. Подумал грабитель. И как? Давай эти коробки через окно обратно на улицу.
4: И даже не задумался о том, что они слишком легкие, да?
3: И даже не задумался о том, что коробки-то эти пустые. Он натырил пустых коробок от компьютеров, не тронул ни один компьютер, который при этом стоял на столе, и вот то, что есть, вот с этим он отправился, ну, я так понимаю, в ближайший пункт приема макулатуры. Наверное, туда, потому что лучше хоть как выручить какие-то деньги. Сотрудники офиса, ну, естественно, подали в полицию все дела, но они даже не знают, как относиться к этой ситуации. С одной стороны, смешно, да. А с другой стороны, даже
4: вот,
3: немного
4: понимаешь,
3: грустно.
4: Понимаешь, Вась, вот ты рассказываешь, как бы, с одной стороны, вот, звучит глупо, а с другой стороны, ну, гениально же, один, вот, залез в какую-то эту компанию, нашел ее. Вот, ну, я задумываюсь о том, что мне, наверное, нельзя ничего грабить. Я бы точно так же сделала.
3: Вот.
4: Реально.
3: Поэтому Аня работает на радио.
2: Да.
0: Пробудители на Радио FM.
5: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Радиус FM. Радиус
1: FM. В белорусской столице 9 утра 32 минуты. Пробудители на Радиус FM продолжают свою утреннюю миссию. Нам есть что тебе еще рассказать.
2: В ближайшие полчасика смотри, что нашел в нашем эфире. Расскажем, какое хобби поможет держать, с одной стороны, мозг в тонусе, а с другой лучше спать.
3: А потом будем шутить в улыбнуло.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что там на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения. Например, по улицам Немига и Максима Богдановича от улицы Мясникова до Янки Купалы. Время проезда 9 минут. А также по Орловской улице от Сморгонского тракта до улицы Лили Крастояновой. Время проезда 8 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, по западной половине пройдут небольшие дожди. В Гродно 9-11 выше нуля, в Минске 10-12. В Бресте и Витебске от 11 до 13 градусов тепла, в Могилеве 12-14 со знаком плюс. В Гомеле 13-15 выше нуля. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 9 утра, 38 минут в стране. Прямо сейчас мы расскажем, какое хобби поможет держать мозг в тонусе и лучше спать.
0: Смотри, что нашел.
2: Вась, только давай немножко помедленнее, специально для Паши, да? Чтобы он точно все понял.
3: И я уверен в том, что сейчас и Аня наша возликует, потому что она часто об этом говорила уже вне эфира. А сейчас смотри, ученые, да, психологи, там все остальные это подтвердили. Оказывается, замедлить старение мозга поможет чтение.
2: О, наконец-то вы начнете читать,
3: да,
2: мальчики.
3: Да, оно развивает внимание, улучшает память, особенно сложные тексты. Но это понятно, до этого можно логически дойти, что, ну, читаешь, как бы развивается какая-никакая память. Люди, которые читают хотя бы раз в неделю, это на самом деле не так часто, освежитель воздуха здесь не считается, который в туалете мы читаем, реже сталкиваются с ухудшением когнитивных процессов, так как их память, внимание и мышление. А врач также отметила, что чтение развивает нейропластичность. А что такое нейропластичность? Если вот представить наш мозг, то там такие маленькие-маленькие ниточки, и вот от одной ниточки к другой, если мы начинаем заниматься чем-то новым, или мы читаем, тянется такая ручка. Это называется новые нейронные связи.
2: Все
3: вот
2: правильно.
3: Чем их больше, чем они крепче, чем они круче, тем лучше наше состояние, меньше стресса, больше сна, больше всего хорошего. А вот эти нейронные связи, они развиваются или когда ты занимаешься чем-то новым для себя,
2: да,
3: я имею в виду, то есть обретаешь какие-то новые скиллы, или вот чтение, оно постоянно их
2: или... если слушать классическую музыку.
3: Вот, чего
2: тоже
3: делать?
2: Тоже очень развивать нейронные. Что я предлагаю,
4: а
2: мальчики?
4: Лучше Радиус FM.
2: У меня есть предложение.
3: Пожалуйста.
2: Чтобы все наши любимые слушатели, да, тоже у них постоянно развивалась нейронные связи, я предлагаю создать новую рубрику «Чтение Одиссеи и Илиады».
4: Если
2: вы за... Пишите,
4: друзья,
2: там в телеграмчике.
4: Друзья, я предлагаю не навязывать свое мнение обществу, да, и оставлять его при себе.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Мама купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
7: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
8: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
0: Светофор. Реклама. Радиус FM.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 47 минут на Радиус FM. Свежий заряд мемов и шуток из интернета готов. Давай озвучивать.
2: Алеша, ты уже вторую сумку теряешь. Я же работаю, а в работе возможны ошибки. Ты инкассатор,
3: идиот.
1: Так, у меня такой короткий диалог. Ну, привет, как дела на личном фронте? Кратковременные стычки с противником, преимущественно в ночное время суток. Хорошие дела. Приятные.
3: Брюнетка пишет на форуме в интернете. Берегите блондинок, они единственные, кого не затронула цивилизация.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Мама, а что было потом?
5: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
6: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
4: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
5: О, да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
4: Это хорошо.
7: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандруки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
8: Горячее предложение в три цены по 20 октября. Кофе Нескафе Классик Крема. 10,99 за 120 грамм. Стиральный порошок Ариэль Автомат 12,39 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Это «Пробудители» на Радиус FM с хорошим настроением. В эту чудесную среду мы заканчиваем потихонечку свою утреннюю миссию. Еще раз всех мам поздравляем с этим чудесным праздником. Мы вас любим. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо, что мы появились благодаря вам, да. И можем дарить настроение всей стране каждое утро. 10 утра в Беларуси. Это «Пробудители».
2: И сейчас отцы такие: а мы.
3: Вот мамочки, отцы и не только. Да. Мы будем ждать вас завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Кирилл Громов. Кирилл, привет тебе, классной среды.
4: Всем привет, Беларуси, 10 часов, ты на Радиус FM. Мы прямо сейчас к нашим беседам светским присоединяется Полина Тарасевич и расскажет о самых актуальных событиях. Полина, привет.
5: Привет, Кирилл. Расскажу, с чем связана зависимость от телефона и сколько профессий исчезнут уже в следующем году.
0: В радиусе новостей.
5: В проекте изменений налогового кодекса на 2027 год предлагается увеличить сумму денежных подарков, не облагаемых подоходным налогом. Сейчас можно получить до 6 тысяч рублей от друзей и дальних родственников внутри страны и еще столько же из-за границы. Планируется поднять лимит до 6 588 рублей. Также вырастет сумма материальной помощи, подарков и призов от работодателя с 3 910 рублей до 4 293 рублей. Превышение по-прежнему облагается налогом по ставке 13%. В Минске завершается монтаж первого объекта третьего транспортного кольца путепровода на улице Колесникова. Сейчас готовность более половины, укладывается гидроизоляция, в ноябре положат асфальт. Объект строится из белорусских материалов. После сдачи он разгрузит МКАД и соединит каменную горку с улицы Тимирязева. Следующий этап – путепровод на Чурлюниса, его начнут в 2027 году. Накануне в Минске прошла международная сессия о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда. Участвовали представители 28 стран. По прогнозам, к 2027 году исчезнут 83 миллиона устаревших рабочих мест, но появится 69 миллионов новых. Уже 40% рабочих мест в мире затронуты нейросетями. Беларусь делится опытом с другими странами. Гарантированное первое рабочее место для выпускников и защита занятости. В Украине смертность 3,5 раза превысила рождаемость. Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. За 2025 год население страны сократилось на 800 тысяч человек с учетом миграции. По прогнозам Института демографии, к 2033 году население может составить максимум 35 миллионов. Зависимость от телефона связана с самоконтролем, а не с характером. Это выяснили венгерские исследователи. Они изучили молодых людей от 18 до 35 лет. Участникам разделили на три типа. Тяжелые потребители контента, которые проводили в телефоне от 4 до 5 часов в день, показали худшие результаты тестов на память и внимание. Жаловались на плохой сон. Важно не то, какой у человека характер, а насколько хорошо он управляет своим поведением и импульсами. И последнее. Радиус FM напоминает, итоги музыкального теста мы подводим уже завтра. У тебя осталось совсем мало времени, чтобы забрать отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это пока все новости, далее прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, по западной половине пройдут небольшие дожди. В Гродно от 9 до 11 со знаком плюс, в Минске 10-12 выше нуля. В Бресте и Витебске 11-13 со знаком плюс, в Могилеве 12-14. В Гомеле 13 до 15 градусов тепла. В студии работала Полина Тарасевич, далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: По Майку Познеру замысленный перенос на Ибицу, особенно на самом экваторе недели, мы очень часто слышим от людей, что все наши мысли материальные, главное, наверное, просто очень хорошо себе это представить. Ну а Радиус FM — это то самое место, где твои фантазии всегда приобретают особый смысл, потому что прямо рядом с тобой топовая музыка. И далее в нашем плейлисте появится настоящий красавчик, который однажды очень сильно поверил в свои мечты и в итоге продержался в знаменитом чарте Billboard больше 100 недель. Заинтригован, кто это? А вот сразу после прогноза погоды мы узнаем его имя, не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине пройдут небольшие дожди. Днем в Гродно 9-11 градусов, в Минске сегодня обещают 10-12 тепла. В Бресте и Витебске плюс 11-13, в Могилеве 12-14, ну а в Гомеле сегодня 13-15 тепла.
1: Реклама.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: У меня 90-60-90.
4: Зато у меня 120/80.
5: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного.

0: Инструкции производителя Женьшень Компани Технологи Компани Лимитед.
1: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
2: Горячее предложение в три цены по 20 октября. Шоколад молочный Неллино Макс клубничный чизкейк. 12,99 за 270 грамм. Зубная паста Аквафреш освежающий мятная. 3,89 за 125 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
4: Реклама. В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: 9:43, да, мысли о предстоящих выходных и ночных приключениях греют душу даже в среду. Но кроме мысли о ночном Минске и теплом лете, предлагаю прямо сейчас сместить фокус внимания на наш Инстаграм. Живем здесь и сейчас, и не забываем, что сегодня в Беларуси прекрасный праздник День Матери, и, дорогие любимые мамы, с праздником вас! И в честь этого события Радиус FM в своем Инстаграм-аккаунте разыгрывает умную колонку. Все условия максимально простые. Заходим в наш аккаунт, участвуем и выигрываем. Ну а мы сделаем небольшой перерыв перед новым мощным стартом в следующем часе. Я, Кирилл Громов, скоро к тебе вернусь, мысленно обнимаю.
1: Реклама.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
4: Круг для вас будет как раз.
3: И что, получится оплатить?
4: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
5: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
6: Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе – хатняя колбаса, блендвица, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щодро и от души. Мы заховали гэты смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
1: Реклама. Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.
0: Тройку лидеров нашего несравненного чарта в прошлый раз замыкали Шакира и Берна Бой. «Дай-дай». Серебро в прошлый раз досталось The Bowser – Magnetic. Ну и первое место было у Мадонны и Мартина Гаррикса – Bizarre. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, голосовать только тебе.
7: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, неважно, где ты сейчас, в машине, дома или на работе, работаешь рядом с тобой Кирилл Громов. Отличный день на Радиус FM и топовый повод для улыбок. Сегодня мы отмечаем День матери, поэтому, дорогие мамы, мы вас любим, обнимаем и хотим сказать огромное спасибо за то, что вы у нас есть. И в честь праздника сегодня мы подводим итоги нашего розыгрыша в Инстаграм. И пока еще есть время, успей выиграть умную колонку с Алисой в аккаунте Радиус _FM. А пока анонс нашего праздничного плейлиста. Ближайшие полчаса тебя ждет In the Dark от Purple Disco Machine. До этого Strangers от Kenny Grace. Ну и раньше всех в нашем эфире Self Award от Temper City. Ну а еще каждый час я, Кирилл Громов, разыгрываю топовые подарки в эфире. Слушай, участвуй и обязательно выигрывай. А что это такое красивое? Это в Беларуси 11 часов.
2: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея Белбет.
3: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ну, о самых актуальных событиях к этой минуте тебе расскажет Полина Тарасевич. Полина, привет.
4: Привет, Кирилл. В этом выпуске о разнице в семейных ценностях в Беларуси и Европе, а также о технике для дома от Apple.
0: В радиусе новостей.
4: В нашей стране одна из самых разветвленных систем поддержки семей. Государство помогает на всех этапах. При рождении ребенка действуют единовременные выплаты более 5000 рублей на первенца и свыше 7000 на второго и последующих. Отпуск по уходу за ребенком оплачивается до 3 лет. Ежемесячное пособие привязано к бюджету прожиточного минимума и пересматривается несколько раз в год. Для семей с детьми-инвалидами действуют отдельные меры. Многодетным дополнительные льготы, жилищная поддержка и семейный капитал. А говорим мы о семье, ведь в Беларуси стартует неделя родительской любви. По всей стране пройдет большой марафон семейных событий, объединяющих День матери и День отца. В программе десятки мероприятий, торжественные приемы, культурные инициативы, правовые консультации и просветительские проекты. Минтруда запустит онлайн-школу для родителей, в Минской области пройдет патриотический форум отцов. Представители БСЖ и Минздрава поздравят будущих мам, а музеи и библиотеки подготовят специальные семейные программы. А еще сегодня один из самых теплых праздников осени – День матери. Современная белорусская мама сочетает нежность и требовательность, хранит уют и успешно в карьере. По статистике, она чаще всего имеет гражданство Беларуси, состоит в браке, живет в городе и воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование. Белорусские активно участвуют в экономике, чаще всего работая в торговле или образовании. Пока мы говорим о традиционных семейных ценностях, в Венгрии они весьма сомнительные. Так, парламент отменил закон, запрещавший пропаганду ЛГБТ среди лиц младше 18 лет. Прежние нормы блокировали любое изображение гомосексуальности или смены пола в материалах для несовершеннолетних. Перелом произошел после того, как парламентское большинство перешло к оппозиционной партии ТИСА под руководством Петра Мадьяра. Apple представила новую линейку продуктов для умного дома, в этом числе и устройство HomeView с виртуальным помощником Siri, похожее на iPad. Его можно повесить на стену или поставить на стол. HomeView получит 7-дюймовый экран и функцию распознавания лиц. Поможет управлять дверными звонками, термостатами и умными замками. Цена от $299. Apple также представила обновленную колонку HomePod и Apple TV. Отмечу, компания пытается конкурировать с Amazon и стартапами вроде OpenAI. Коммерческая информация. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или будущие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на сайте belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, по западной половине пройдут небольшие дожди. В Гродно от 9 до 11 со знаком плюс, в Минске 10-12 выше нуля. В Бресте и Витебске 11-13 со знаком плюс, в Могилеве 12-14. В Гомеле 13 до 15 градусов тепла. В студии работала Полина Тарасевич, далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: часов 34 минуты. И только что в исполнении Комодо гениальный трек «I just died in your arms». И название очень красивое. «Я плыву в твоих руках». Если кто-то из вас прямо сейчас лежит на столе у массажиста, ребята, эта песня была спета специально для вас. Расслабляемся по полной. Ну а в наших с тобой руках прямо сейчас лайки за самые топовые треки нашего эфира. Успей зайти на radiosfm.by, пройти наш музыкальный тест до завтра. Кликай за своих любимчиков, обязательно завершай тест и не упусти шанс выиграть крутой аэрогриль. А пока небольшой анонс, его через пару минут в эфире взорвут Бибер, Аксей, Фейтлесс с треком New Religion, и сразу после мы подхватим еще не менее топовые треки и сыграем в игру Gift Time. Ну а пока долгожданный прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, по западной половине пройдут небольшие дожди. Днем в Гродно 9-11, в Минске сегодня обещают 10-12 тепла. В Бресте и Витебске 11-13, в Могилеве сегодня от 12 до 14 выше нуля, ну а в Гомеле плюс 13, плюс 15.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Мама, а что было потом?
4: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
5: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
6: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
4: О да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
6: Это хорошо.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями.

0: Микс Тайм на Радиус ФМ.
1: 11:42, время для твоей любимой игры Гифт Тайм. И на кону у нас прямо сейчас абонемент в сеть фитнес-клубов Адреналин. Это отличный повод взбодриться и прокачать форму. Правила проще некуда. Заходим в наш телеграм по номеру телефона 44 код 595-5569. Находи аккаунт Радиус ФМ по этому номеру. И еще раз произнесу, если не успел записать. 44 код 595-5569. И слушай внимательно спортивные вопросы, присылай свой вариант ответа. А какой из спортивных снарядов традиционно используется для развития взрывной силы, координации и кардиовыносливости за счет активных подъемов и прыжков на него? Вариант 1. Плиометрический бокс, то есть так называемая тумба. Вариант 2. Гимнастический коврик. И вариант 3. Массажный валиковый ролл. Прямо сейчас присылай цифру либо 1, либо 2, либо 3 в наш телеграм-аккаунт Радиус ФМ по номеру телефона 44-595-5569. И всего через 2 топовых трека я подведу итоги и узнаем имя победителя, который заберет бесплатный абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин».
0: Гифт Тайм на Радиус ФМ.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 11.48. А сейчас подведем итоги и назовем победителя нашей игры Gift Time. Сегодня забирает месячный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин» наша прекрасная слушательница Света Шишова. Номер телефона заканчивается на 0359. Эти аплодисменты для тебя. Действительно, Света оказалась права. Наш спортивный вопрос касался снаряда для развития взрывной силы координации. И правильный вариант ответа номер один — это плеометрический бокс, либо так называемая тумба. И если долгий день позади или наоборот в самом разгаре, пора добавить энергии. Настало время для адреналина. Забудь о серости, прокачай свое тело и зарядись мощным настроением на тренировке. Адреналин — твой фитнес и твои правила. Подробности ищи в соцсетях и, конечно, на сайте Адреналин. Ну а до конца этого часа мы с тобой насладимся не менее топовым, заряжающим треком Serial Stumbling In и послушаем авторскую программу Натальи Ленской, где узнаем много всего полезного об отношениях с окружающими людьми.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: У меня 90-60-90.
5: Зато у меня 120/80.
6: Тонометр ProLife PX7 Premium для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении, оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимитед.
7: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
8: Белагропромбанк.
9: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
10: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
2: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была мама, которой каждый год задавали один и тот же вопрос. Что тебе подарить? И каждый год она отвечала одинаково. Мне ничего не надо. Дочке казалось, ну, раз ничего не надо, значит и выбирать нечего.
3: А может, действительно ничего не надо?
2: Иногда да. А иногда человек просто настолько привык думать о других, что собственные желания у него оказываются где-то в конце списка. Сначала дети, что им купить, что приготовить, куда отвезти, потом муж, работа, дом, а когда наконец спрашивают, а ты чего хочешь, ответ находится не сразу.
3: Потому что она не знает?
2: Скорее, не привыкла спрашивать себя. Вот однажды дочь вместо привычного «что тебе подарить?» спросила маму, а если бы тебе вообще не нужно было ни о ком заботиться, если бы целый день был только твой, чего бы тебе хотелось?
3: И что она ответила?
2: Сначала засмеялась, потом сказала «даже не знаю», а через минуту вспомнила, что давно хотела съездить в соседний город, записаться на танцы или просто один день ничего не делать.
3: Получается, дело было совсем не в подарке.
2: Именно так. Иногда за маминым «мне ничего не надо» стоит не отсутствие желаний, а многолетняя привычка ставить себя последней. И, наверное, взрослым детям стоит иногда спрашивать маму не только, чем тебе помочь, но и чего тебе хочется. Потому что мама – это не только человек, который помнит, что нужно всем остальным. У нее тоже есть желание, даже если она давно разучилась произносить их вслух.
3: А если она опять скажет «мне ничего не надо»?
2: Тогда, может быть, не стоит спорить. Можно просто спросить еще раз, не в день рождения, не перед праздником, а однажды. Просто так.
3: И, может быть, однажды она все-таки скажет?
2: Может быть. А может, просто задумается. И это тоже будет отличным началом чего-то нового.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Несмотря на то, что за последние дни на улице знатно так похолодало, не вздумай хандрить. Радиус FM уже готов согревать себя покрепче любого горячего чая, и мы объявляем бой осенней прохладе и прямо сейчас отправляем солнечный вайб в каждый приемник. В ближайшие полчаса мы продолжим настоящее лето в нашем эфире, греемся о музыкальной батарее Радиуса под 10 топовых треков нон-стопом без рекламы и лишних разговоров. Смотри, кто задает жару прямо сейчас. Луз Контрол и Тедди Свимс. Красиво, нежно, чувственно. Также Substitution, более дерзкий трек от Purple Disco Machine Kungs. Ну и раньше всех в нашем эфире трек, который взрывает последние месяцы TikTok своим драйвом. I'm moving to the sun of Hugela, Email Angel и Ultranate. Включай громкость на максимум, забирай этот плюс к настроению, лови выпуск новостей перед нашим большим нон-стопом. Беларуси, 12 часов и 1 минута, привет.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Главное событие к этому часу прямо сейчас расскажет Наталья Ленская. Наташа, привет.
4: Привет, Кирилл. В этом выпуске расскажу, как Минск готовится к аномальным холодам и почему мы на самом деле болеем осенью.
3: В радиусе новостей.
4: В Беларуси стартовала неделя родительской любви, объединяющая День матери и День отца. С праздником соотечественниц поздравил президент Александр Лукашенко, поблагодарив женщин за душевную щедрость и верность своему предназначению. В эти дни по всей стране пройдут праздничные акции, торжественные приемы, онлайн-проекты для родителей. В Минской области состоится патриотический форум отцов. Свои программы для семей подготовили музеи и библиотеки страны. В Минске утвердили план работы городских служб на случай аномальных холодов. Об этом Белта рассказал представитель Мингорисполкома Андрей Садовский. В столице к центральному отоплению подключено около 7500 жилых домов. При резком похолодании коммунальщики перейдут на усиленный режим. На местах организуют круглосуточное дежурство, сформируют дополнительные аварийные бригады и отправят специалистов на внеплановые обходы теплосетей. Из Минска стартовала новая чартерная программа полетов на вьетнамский остров Фукуок. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. В этом сезоне Белавия выполняет прямые рейсы дважды в неделю. По средам и субботам на дальнемагистральных лайнерах Airbus A330. Время в пути составляет около 9,5 часов. Как отмечают туроператоры, спрос на направление высокий. Дональд Трамп заявил, что соглашение с Россией о поставках дизельного топлива уже способствовало снижению мировых цен на энергоресурсы. Об этом пишет РИА Новости. По словам американского лидера, договоренность направлена не на обеспечение внутреннего рынка США, а на увеличение общего объема нефти и нефтепродуктов на глобальном рынке. Соглашение о поставках дизеля было достигнуто 9 октября по итогам телефонного разговора между Путиным и Трампом. Осеннее похолодание не является прямой причиной роста простудных заболеваний. По утверждению медиков, температура на улице не снижает иммунитет. Однако холодный и сухой воздух, а также пересушенный из-за отопления микроклимат в помещениях, ухудшает работу слизистых оболочек, делает дыхательные пути более уязвимыми для вирусов. Для защиты здоровья осенью нужно поддерживать комфортную влажность в доме, проветривать помещения, полноценно питаться и высыпаться. Коммерческая информация. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут небольшие дожди. Днем в Гродно плюс 9-11, в Минске 10-12 тепла, в Бресте и Витебске 11-13 выше 0, в Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 12.32. Вот что бывает, когда тебя будет слишком ярким светом. Случается настоящая Blinding Lights от The Weeknd. Но, думаю, к полудню мы с тобой точно окончательно проснулись, сладко потянулись, и день у нас складывается просто отлично. Единственное, чем мы можем его сделать еще круче, это добавить побольше крутых подарков. В нашем инстаграме сегодня завершаем розыгрыш умной колонки ко дню матери. Успей залететь и забрать свой шанс. Ну а всего через 5 минут я лично сыграю с тобой в акуны цитату и поделюсь с кем-то из вас вкуснейшим и горячим пирогом от Штолле. Поэтому не упусти все условия, которые будут буквально через считанные 5 минуток. И пока не переключаемся, лови свежий прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине пройдут небольшие дожди. Днем в Гродно 9-11 градусов, в Минске сегодня 10-12 тепла. В Бресте и Витебске 11-13, в Могилеве 12-14, ну а в Гомеле сегодня обещают от 13 до 15 со знаком «плюс».
1: Реклама.
2: Надо же! Беру уже!
3: Надо же! Давайте две! Надо же! И это тоже!
1: Три цены. Магазин для всех семейных надо. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: На работе коллеги болеют, в лифте соседка чихает, дома муж кашляет.
5: Профилактика при контакте с больными гриппом и ОРВИ. Противовирусный препарат «Арпетол» 200 миллиграмм. По одной таблетке в день. «Арпетол» в дозировке 200 миллиграмм. Одна таблетка в день против вирусов. «Лекфарм». Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в первом триместре беременности и период грудного вскармливания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
6: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Акуна-цитата.
1: 12:40, а вот и долгожданное время для нашей вкусной игры Акуна-цитата. На кону у нас прямо сейчас безумно ароматный, сытный румяный пирог от пироговых «Что ли?». Идеальный подарок к праздничному столу, ко дню матери. И инструкция по участию у нас простейшая. Прямо сейчас мы заходим в Телеграм по номеру телефона 44-код 595-5569 и слушаем внимательно аудиофрагмент из какого-то знаменитого мультфильма и выбираем правильный вариант ответа. Прямо сейчас все внимание, слушаем.
2: У меня гениальный план. Мы залучим эти гигантские морды к себе в друзья и поселим их рядом. Под защитой мистера Алекса мы заживем в безопасности. И безжалостные фоссы перестанут нас тревожить.
1: Из какого же мультфильма данная фраза? Давай прямо сейчас угадывать. Вариант 1 – Мадагаскар. Вариант 2 – Большое путешествие. И вариант 3 – Черепашки-ниндзя. Присылай цифру 1, 2 или 3. Обязательно прямо сейчас указывай на номер телефона в Telegram Radius FM 44 код 595-5569. Указывай правильный вариант ответа. И через два трека я подведу итоги. Назову имя счастливчика, который сегодня получит заветный пирог от «Что ли?». Играем.
0: Акуна-цитата. Радиус FM.

0: Акуна цитата.
1: Так, 12:47, подводим итоги. И прямо сейчас готовы назвать имя победителя, точнее победительницы, которая правильно озвучила, что загаданная фраза, которую озвучивал король Джулиан из мультфильма «Мадагаскар». И вот эти громкие аплодисменты звучат в адрес нашей победительницы Ирины Шедловской. Номер телефона заканчивается на 96-61. Ирочка, мы тебя поздравляем. Румяный, невероятно вкусный пирог от пироговых «Штолли» отправляется к тебе. Если вы, конечно же, забыли, я напомню, ищешь идеальное угощение для праздника или уютного семейного чаепития, настоящие сытные сладкие пироги по традиционным рецептам от «Штолли» — это всегда отличный выбор. Заказывай обязательно на «Штолли.бай». Ну, а прямо сейчас мы с тобой не останавливаемся и до конца этого часа ловим в своих динамиках Naked и Portugal The Man с треком «Глайд» и услышимся в часе новом.
0: Акуна цитата. Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: В нашей аптеке такого лекарства нет.
5: Будет. Аптека.by. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
6: Лекарства нет, не унывай. Есть Аптека.by.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
7: Собака, хозяин которой любит утром долго поспать, сделала себе вторые ключи.
0: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Есть вот одна классная мудрость. Среда — это не просто середина недели, это поворотный момент, когда ты понимаешь, что больше половины пути уже позади. И именно так мы сегодня и поступим. Ярко, динамично и топово. Радиус FM сопровождает тебя на абсолютно любых маршрутах и, главное, всегда с любовью. Эту искреннюю I Love лови в ближайшие полчаса в нашем эфире. Для тебя десятка топовых треков нон-стопом. Shut Up and Dance, Afi and the Giants. Only You от Cup Sport и Шаус также ожидается в этом плейлисте. Ну и раньше всех Wild от непревзойденного Альберта Брайта. Заряжайся энергией, настраивайся на лучшую волну и кайфуй вместе с нами. И не забывай, у тебя есть шанс выиграть крутой аэрогриль. Для этого тебе достаточно зайти на radiusfm.by, пройти наш музыкальный тест и отдать голос за любимые треки. Итоги подведем в нашем музыкальном тестировании уже завтра. 13:01 в Беларуси. Привет.
2: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея Белбет.
3: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ну, о главных новостях к этому часу прямо сейчас тебе расскажет Наталья Ленская. Наташа, привет.
4: Привет, Кирилл. Далее расскажу, почему школы Бали срочно ушли на удаленку и как оформить европротокол через смартфон.
0: В радиусе новостей.
4: Сегодня в Беларуси отмечают День матери. Президент тепло поздравил женщин с праздником, поблагодарив их за любовь, нежность, душевную щедрость и стойкость. В поздравлении он отметил, что мамины объятия делают детство счастливым, вера помогает ребенку добиваться успеха, а дом, где живет мама, остается главным местом силы. При этом белорусские женщины успешно совмещают материнство и карьеру, работая в торговле, образовании и здравоохранении. К начавшейся сегодня неделе родительской любви приурочена и свежая демографическая статистика. Портрет типичных родителей в нашей стране – это городские жители с высшим или средним специальным образованием, воспитывающие двоих детей. Средний возраст мамы при рождении первенца составляет почти 28 лет, а общее число семей в республике, по данным последней переписи 2019 года, превышает 2 600 000. К новостям для автомобилистов. Уже с 15 октября, то есть завтра, в Беларуси заработает бесплатное веб-приложение для самостоятельного оформления ДТП без вызова ГАИ. Для работы с сервисом ничего не нужно скачивать. Он доступен прямо в браузере смартфона. Оформить электронный европротокол можно, если в аварии участвуют ровно две машины, нет пострадавших, оба водителя трезвые, имеют права, согласны с виновником, а ущерб не превышает 150 базовых величин. Тем временем на экзотическом Бали серьезные проблемы. Школы и детские сады в городе Денпасар временно переходят на дистанционное обучение из-за острого топливного кризиса на острове. Уроки в онлайн-формате будут проходить с четверга по субботу. Ранее туристы массово жаловались на то, что такси подорожало вдвое, а заправить арендованные байки стало практически невозможно. А теперь о влиянии технологий на творчество. Искусственный интеллект начинает угрожать работе китайских актеров и писателей, постепенно вытесняя людей из привычных профессий. Как рассказал «Известиям» писатель Нин Хани, нейросети все же не способны на настоящие эмоции, поэтому сгенерированный ими контент не имеет реальной художественной ценности. При этом в Китае к новшеству относятся строго. Если видео или текст, созданный искусственным интеллектом, автор обязан ставить специальную пометку – иначе контент удалят, а аккаунты заблокируют. И последнее. Радиус FM напоминает, итоги музыкального теста мы подводим уже завтра. У тебя осталось совсем мало времени, чтобы забрать отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее. данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди в ночные утренние часы. В отдельных районах ожидается туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2-4, днем 10-12 тепла. В Гомеле ночью плюс 3-5, днем 11-13 градусов. В Минске ночью 4-6, выше 0, днем 10-12 тепла. В Гродно ночью 7-9, днем 10-12 со знаком плюс. В Бресте ночью 7-9 тепла, днем плюс 11-13. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей, Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 15:34. Вот есть красивая строчка в этой песне «Some say». Некоторые говорят, что если ты кого-то ждешь, нужно просто набраться терпения. Но давай честно, если ты ждешь пятницу, одной только надежной и, в принципе, надежной надеждой тут не обойтись, нужно действовать. А лучший способ приблизить выходные — это повлиять на наш топ-чарт на Radius FM. Заходи на radiusfm.by, отдавай свой голос за любимые треки. Голосование уже открыто до пятницы. И в финале рабочей недели в 17 часов мы подведем итоги, озвучим главную топовую 20 этой недели. Твой клик может решить все, так что не тяни. Ну а прямо сейчас давай узнаем, что там за окном и к чему готовиться на улицах нашего города. Лови свежий прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах у нас будет туман. В Могилеве и Витебске ночью от 2 до 4 тепла, днем 10-12. В Гомеле ночью от 3 до 5 градусов, днем плюс 11, плюс 13. В Минске ночью обещают 4-6 тепла, днем 10-12. В Гродно ночью от 7 до 9, днем 10-12. Ну а в Бресте ночью окончательно у нас будет 7-9 градусов, днем 11-13 выше нуля.
1: Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Белагропромбанк. Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
3: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
4: 25 октября Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
5: Сезон скидок уже на LaModa, Zarina, Austin, Sela, Mango. Коллекции любимых брендов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама.
6: Как нейросети экономят часы?
7: Почему космос ближе, чем кажется?
8: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу с толком на Radius FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу с толком на Radius FM. На радио.

0: на Радиус ФМ.
1: 13 часов и 42 минуты, и прямо сейчас мы с тобой зафиналим наш розыгрыш и разыграем топовый подарок. У нас на кону набор вкуснейшего чая Такамори, а вот кому он достанется, задание у нас следующее. Прямо сейчас первым делом все, что нужно сделать, это зайти в нашу официальную, в наш официальный канал Радиус FM, аккаунт по номеру телефона 44 код 595-5569 и угадать по одному слову, какую песню мы сегодня зашифровали. Давай прямо сейчас я тебе ее включу и угадывай.
2: Платится.
1: Вот такое вот одно единственное слово. Еще раз.
2: Платится.
1: Какое-то платится. Давай прямо сейчас думать. Вариант 1. 5 утра. Давай сбежим. Вариант 2. Зиверт Лайф. И вариант 3. Мод. Случайности не случайны. Прямо сейчас присылай цифру 1, 2 или 3 в наш телеграм-аккаунт Радиус FM 44 код 595-5569. И через два трека я назову имя счастливчика, который заберет вкуснейший ароматный набор чая Такамори.
0: Гифт Тайм на Радиус FM.

0: These beautiful things that I've got.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса Дэвид Гетта.

0: Time на Радиус FM.
1: А 13.49 и загадное слово сегодня звучало в романтическом треке группы 5 «Тра, давай сбежим». И это действительно слово «платьице» было из данной топовой песни, которая набирает огромнейшее число репостов и, в принципе, по сегодняшний день остается популярной. И вот эти громкие аплодисменты прямо сейчас я хочу поставить нашему Сергею Васильеву. Номер телефона заканчивается на 14.35. Сергей, я тебя поздравляю. От всей души набор чая «Такамори» достается именно тебе. Ну и напоминаю, если долгий день позади, настало время для «Такамори», забудь о суете, расслабься. Выбирай свой вкус для идеального вечера. «Такамори», выбирай свое настроение. Подробности на takamori.by. На этом мой эфирный блог подходит к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Спасибо за крутую компанию, за твои ответы и теплые эмоции в этот праздничный день. Еще раз все мамы поздравляем вас сердечно с Днем Матери. Желаем, чтобы ваши дети всегда вас радовали, чтобы у вас на лице всегда сияла искренняя улыбка. Ну а в следующие часы будешь врываться в компанию Леши Якимовича. Тоже поздравит прекрасных мам с этим не менее классным событием. Но и не забудет поставить для тебя топовую музыку и рассказать много интересных, полезных новостей. Ну, а я говорю тебе пока-пока, услышимся.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Мама, а что было потом?
3: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
4: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
3: О, да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
2: Это хорошо.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: У меня 90-60-90.
8: Зато у меня 120/80.
9: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта. Значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимитед.
10: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
11: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.by». Сделаем наших мам счастливыми.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас сегодня среда, 14 октября. Ну и среда — это всем известный экватор недели, поэтому можно уже потихонечку задумываться о планах на выходные. Да и в целом сильно уже не рваться на работе, а просто доделывать долги и потихоньку готовиться к выходным. Ну и чтобы работать было комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы разговоров. Только ты — самая топовая музыка. И послушаем с тобой Imagine Dragons с треком Bones. Также у нас прозвучит Future X с треком This Kind of Love. И самым первым в твоей динамике ворвется Поппи Баском с треком Think About Us. Ну вот на таком настроении и будем двигаться ближайшие 30 минут, поэтому никуда не убегай. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушаем самые актуальные новости к этому часу. Столица 14.01, привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет, я сейчас расскажу о цифровизации выборов и новом подходе к изучению иностранных языков.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусские женщины успешно совмещают воспитание детей и карьеру. Статистикой в День мамы поделилось Министерство труда и социальной защиты. По данным ведомства, более 43% женщин выбирают гибкий рабочий график, чтобы уделять время семье. Законодательство гарантирует матерям сохранение рабочего места в декрете и защиту от увольнений. А 3 года отпуска по уходу за ребенком используют 86% женщин. Активнее подключаются к воспитанию папы. Отцовским отпуском при рождении малыша сегодня пользуется каждый 10-й молодой отец. Цифровизация выборов должна упрощать рутину, например, сбор статистики и информирование граждан, а не сводиться лишь к электронному голосованию. Об этом заявил глава ЦИК Игорь Карпенко на встрече со студентами Брестского госуниверситета. Он предостерег, что онлайн-голосование уязвимо для хакерских атак и сбоев, а развитие искусственного интеллекта несет риск манипуляции в агитации. По мнению главы ЦИК, любой сгенерированный ИИ-контент с кандидатами должен обязательно маркироваться. Жители Беларуси продолжают активно копить деньги на рублевых вкладах. По данным Нацбанка, на 1 октября срочные депозиты граждан в национальной валюте достигли рекордных 19,5 миллиардов рублей. За последние 10 месяцев объем таких вкладов вырос почти на 29%. В Нацбанке отмечают, что высокая сберегательная активность белорусов способствует выгодные процентные ставки и удобство дистанционных банковских сервисов. А тем временем Международный валютный фонд предупредил, что богатые страны тратят значительно больше, чем зарабатывают. По прогнозам экспертов, их долги в этом году вырастут до рекордного уровня со времен пандемии. В МВФ отмечают, хотя мировая экономика держится на плаву благодаря развитию искусственного интеллекта, финансовые риски продолжают расти. Специалисты призывают правительства развитых стран срочно сократить расходы и навести порядок в своих бюджетах. Ученые рекомендуют менять подход к изучению иностранных языков. Вместо зубрежки слов и грамматики на старте стоит сосредоточиться на слухе. Исследования показали, что успешным лингвистам легче дается сложное произношение, потому что их мозг воспринимает чужие слова как абстрактные звуки, а не пытается подогнать их под правила родного языка. Эксперты считают, что школам стоит уделять больше внимания именно тренировке слуха, а не только заучиванию правил. О курсах валют Нацбанка Беларуси на завтра. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,51. И коммерческая информация. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет». Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. Ночью утром в отдельных районах туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2, 4, днем 10-12 тепла. В Гомеле ночью 3-5, выше 0, днем плюс 11-13. В Минске ночью 4-6, днем 10-12 градусов. В Гродно ночью 7-9 тепла, днем плюс 10-12. И в Бресте ночью 7-9, днем 11-13 со знаком плюс. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». А впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. С

0: Это трек о том, что все меняется в одну секунду и жизнь уже никогда не будет прежней. И знаешь, для одного уличного музыканта из Китая эти слова стали, ну, буквально пророческими. Представь картину. Стадион на 30 тысяч человек. Все ждут выступления популярного поп-исполнителя, а его самолет застревает из-за града. Организаторы в панике находят в ближайшем ресторанчике обычного уличного певца Хоу Лана. Парень за минуту соглашается, мчит на площадку на прокат на велосипеде и 2 часа подряд без остановки держит весь стадион на одном дыхании. Публика осталась в полном восторге, а сам музыкант на утро проснулся суперзвездой с сотнями тысяч подписчиков. Вот это я понимаю, поймать свой главный шанс и перевернуть жизнь аж на все 360. Так что верь в себя, держи, можно сказать, хвост пистолетом и будь готов к любым поворотам. А чтобы никакие сюрпризы за окном не застали тебя врасплох, слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В Могилеве и Витебске ночью +2, +4, днем +10, +12. В Гомеле ночью 3-5, выше нуля, а днем 11-13 со знаком плюс. В Минске ночью от 4 до 6 градусов тепла, а днем 10-12 со знаком плюс. В Гродно ночью +7, +9, днем +10, +12. И в Бресте ночью от 7 до 9, выше нуля, а днем 11-13 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
3: Вот Арпитол – противовирусный препарат. Арпитол – для взрослых и детей от 3 лет. Арпитол – для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Противовирусный препарат. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 3 лет, беременным и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
4: Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, блендвица, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щедро и от души. Мы заховали гэты смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
1: Реклама.
5: Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
6: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Тебе, может, знакомо это состояние, когда вот наваливается много мелких задач, ты полчаса не можешь решить, за что взяться все же первым делом, за работу или за уборку. И вот тут ученые выяснили, что когда мозг перегружен выбором, он впадает в ступор просто от усталости принятия решений. И самый быстрый способ вернуть тот самый фокус – это резко сменить действие и просто выйти на свежий воздух, ну, хотя бы на 5 минут. Так что, если ты сейчас встал, бросил все и пошел на улицу без лишних мыслей, все правильно делаешь, двигайся в этом же темпе, ну, а также не переключайся, потому что у нас здесь только самые топовые треки, а также слушай авторскую программу от Олеси Матусевич «Рули легко», где она расскажет всякие интересные нововведения в автомобильном мире.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
2: Крок для вас будет как раз.
1: И что, получится оплатить?
2: Конечно. Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
3: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента. Реклама.
4: Топ-чарт.
5: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.com.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Наверное, ты помнишь эту бесконечную драму, когда подходит время обновлять права, и ты, с таким легким ужасом понимаешь, что тебя ждут недели записи и забеги по кабинетам. Помнишь же. У меня для тебя отличная новость. Пройти водительскую комиссию теперь станет реально проще и быстрее. И сейчас расскажу, как и почему.
0: Рули легко.
2: Минздрав наконец-то решил разгрузить знаменитые специальные поликлиники, в которых раньше штурмом рвался весь город и все водители, ради буквально одной справки. И он существенно расширил список медучреждений, где можно пройти всех врачей. К привычным точкам добавляются новые локации столицы, в том числе 3-я центральная районная поликлиника Октябрьского района, а также 5-я, 30-я и 40-я городские клинические поликлиники. Задумка простая – расформировать поток автомобилистов по районам, чтобы ты мог закрыть вопрос со справкой буквально, рядом со своим домом, а не мчался через весь город и стоял в пробках. Чтобы пройти всех специалистов за один приход и не бегать дважды, то лучше взять с собой базовый набор. Тебе понадобятся паспорт, 2 свежие фотографии размером 3x4, военный билет или специальная справка для всех военнообязанных, а также медицинская выписка из своей поликлиники по месту жительства, которую нужно взять заранее. Если ты водишь в очках или линзах, как я, например, обязательно бери их с собой прямо на прием к офтальмологу. Так что, если у твоей справки скоро истекает срок, то лучше не затягивай. Выкатывайся по новым адресам, проходи врачей без лишней нервотрепки и удачи на дорогах. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: У нас экватор недели, в эфире среда, 14 октября, и это тот самый переломный момент, когда большая часть рабочей недели уже позади, а до выходных остается совсем немного. И самое главное на сегодня — это сохранять ровный темп, не перегружать себя лишними делами и спокойно довести начатое до конца. И чтобы было приятнее и комфортнее работать, доводить начатое до конца, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, для тех, кто не знает, это десятка топовых треков подряд без рекламы и разговоров. В общем, только ты и самая топовая, вкуснейшая музыка. И послушаем с тобой Ларин с треком Warning Sins. Хорошо звучит, правда, но дальше еще лучше. Роберт Кристиан с треком The Day Before. И самым первым ворвется в твои динамики Камрад с треком Be Mine. В общем, кайфуй на максимум ближайшие 30 минут, выкручивай звук тоже на максимум и никуда не переключайся. Ты на Радиус FM, и прямо сейчас слушаем самые актуальные новости к этому часу. В столице 15 часов. Привет. А прямо сейчас со всеми актуальными событиями к этому часу нас познакомит Наталья Ленская.
2: Привет. На этот раз об угрозах НАТО в адрес нашей страны и о том, куда переносят свои заводы и мировые автогиганты.
3: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея Белбет.
4: Эй, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь решительно осуждает заявление главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича о так называемой теории победы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков. По его словам, концепция предусматривает в том числе превентивные удары по территории Беларуси с использованием дронов и наземных роботизированных систем. В МИД считают, что такие планы повышают риск военной эскалации и призывают западные страны к деэскалации и восстановлению взаимного доверия. Белорусские аграрии уже практически подошли к внушительному рубежу в 10 миллионов тонн зерна. По оперативным данным Минсельхозпрода, на это утро в стране намолочено 9 миллионов 921 тысяча тонн зерновых с учетом рапса и кукурузы. Уверенное лидерство по сбору урожая удерживает Минская область, где результат превысил 2 миллиона 640 тысяч тонн. На втором месте идет Гродненский регион, а замыкает тройку лидеров Брестская область. Информация для столичных водителей. Сегодня вечером возможны серьезные затруднения движения в районе Минск-арены. По информации госавтоинспекции, наиболее загруженными участками могут стать проспект Победителей, а также улицы Нарочанская и Тимирязева. Пик заторов ожидается с 5 вечера. В это время на льду Минск-арены пройдет матч столичного хоккейного клуба «Динамо» против магнитогорского «Металлурга». Начало игры в 19:00. К международным новостям. Мировые автопроизводители массово переносят свои производственные мощности в США из-за новых ввозных пошлин. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, автоконцерны постепенно покидают Германию, Японию, Мексику и Южную Корею. В результате в Соединенных Штатах начался настоящий бум промышленного строительства в автоотрасли. Так, компании пытаются вывести готовую продукцию из-под действия повышенных американских тарифов. И совет врачей-эндокринологов. Интенсивные тренировки и жесткие диеты не помогают быстро похудеть, а лишь наносят серьезный вред организму. Об этом заявила главврач Минского городского клинического эндокринологического центра Елена Юреня. По ее словам, резкий дефицит калорий, изнуряющие нагрузки, мозг считывает как глубокий стресс, из-за чего начинает активно вырабатываться кортизол, блокирующий сжигание жира. Эксперт рекомендует снижать вес без фанатизма, выбирать комфортную физическую активность и питаться сбалансированно. И последнее. Твой новый аэрогриль может достаться кому-то другому. Победителя музыкального теста мы узнаем уже завтра. Если ты начал оценивать топовые треки на сайте radiusfm.by, но не дошел до конца, обязательно вернись и доделай прямо сейчас. Без финала нет участия в розыгрыше. Заверши тест полностью, сделай эту осень вкуснее и лови удачу на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. Ночью утром в отдельных районах туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2-4, днем 10-12 тепла. В Гомеле ночью 3-5, выше 0, днем плюс 11-13. В Минске ночью 4-6, днем 10-12 градусов. В Гродно ночью 7-9 тепла, днем плюс 10-12. И в Бресте ночью 7-9, днем 11-13 со знаком плюс. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». А впереди только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Shape of You от Эд Ширана гарантированно поднимает настроение абсолютно каждому и в любой ситуации. А вот с приложениями для смартфона, которые обещают быстро поднять нам дух и избавить от грусти, все как раз-таки оказалось не так просто. В общем, нидерландские ученые провели эксперимент. Они полмесяца отправляли студентам специальные цифровые микроупражнения и медитации в те моменты, когда, ну, те грустили по той или иной причине. В итоге выяснилось, приложения, конечно, милые, но в долгосрочной перспективе на уровень счастья и избавления от тоски не влияет вообще никак. Так что лучший способ поднять себе настроение — это хорошая музыка, любимая еда и приятная компания, а не какая-то там иконка на экране. А вот чтобы твои планы на завтра не испортила капризная погода, слушаем прогноз.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM — волна топовой музыки. Радиус FM — о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 10, плюс 12. В Гомеле ночью 3, 5, выше 0, а днем 11-13 градусов тепла. В Минске ночью от 4 до 6, выше 0, а днем плюс 10, плюс 12. В Гродно ночью 7-9, выше 0, днем 10-12 со знаком плюс. И в Бресте ночью от 7 до 9, выше 0, а днем плюс 11, плюс 13.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в три цены по 20 октября. Кофе Нескафе Классик Крема 10,99 за 120 грамм. Стиральный порошок Ариэль Автомат 12,39 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.Buy.
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
1: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Но вот бывает же такое, да, весь день сидишь такой серьезный, киваешь на созвонах, а внутри тебя дикое желание просто бросить все, вжать педаль в пол и забить абсолютно на все и уехать куда-нибудь. И нейробиологи выяснили, что подавление своих импульсов и вечная вежливость заставляет мозг сжигать аж втрое больше глюкозы. То есть быть идеальным и удобным – это физически истощающий труд. Так что если ты сейчас забил на все условности и просто даешь себе немного вот этой дикой уверенности, то все в порядке, все хорошо. Ты возвращаешь себе свой законный ресурс. Поэтому двигайся на этом же настроении, ну а также не переключайся и слушай самые топовые треки, ты на Радиус FM.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Мама, а что было потом?
4: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
5: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
3: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
4: О, да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
3: Это хорошо.
6: У меня 90-60-90.
7: Зато у меня 120/80.
8: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимитед.
9: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
1: Реклама. У красоты миллионы лиц. У характера идеальный вкус. Белорусские женщины. Вы топ. 2026 ваш год. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Среда, 14 октября, экватор рабочей недели на волнах Радиус FM. И сегодня у нас потрясающий, очень теплый и сладкий день. Ну, сегодня у нас отмечается День матери, так что не забудь обнять или позвонить своей маме и сказать самые главные слова и сказать, что ты ее любишь. И по этому поводу я запускаю такой праздничный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты, самая топовая музыка. И послушаем с тобой Тедди Свим с треком The Door. Также у нас прозвучит Несса Барр с треком Doing on the Inside. И самым первым ворвется трек Magnetic. Поэтому настраивайся на нашу волну, делай звук погромче и проходи эту среду вкусно, тепло и стильно. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушаем самые актуальные новости к этому часу. Столица 16.01, привет! А прямо сейчас узнаем о самых актуальных событиях к этому часу и расскажет нам о них Наталья Ленская.
2: Привет, в этом выпуске расскажу об успехах белорусской медицины в сфере ЭКО и о том, почему знаменитому Лувру срочно нужна модернизация.
0: В радиусе новостей.
2: В Музее славы Могилевщины торжественно поздравили женщин региона с Днем Матери. Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко вручил орден матери семи многодетным жительницам области и подчеркнул: поддержка семьи – это основа национальной безопасности страны, а государство делает все, чтобы матери ощущали реальную помощь на каждом этапе. В Беларуси благодаря процедуре ЭКО в прошлом году родилось почти 870 малышей. Как отметили в РНПЦ «Мать и дитя», эффективность процедуры у нас достигает 42%, что превышает многие мировые показатели. Напомним, по указу президента гражданам Беларуси предоставляется право на две бесплатные попытки ЭКО в государственных клиниках. ГАИ усиливает контроль на дорогах из-за сокращения светового дня и осенней непогоды. Главная цель – снизить аварийность и защитить пешехода, велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности. Инспекторы напоминают, в сумерках на велосипедах и электросамокатах должны быть включены белый фонарь спереди и красный сзади. Переходить дорогу нужно пешком, а в темное время суток важно использовать фликеры. В Минобороны Польши поддерживают идею введения обязательной военной службы не только для мужчин, но и для женщин. Минобороны обсуждает возможное возвращение призыва, но на первых порах приоритет добровольцам. Обязательный призыв в Польше приостановили в 2009 году, перейдя на контрактную основу. Но официально всеобщую воинскую обязанность в стране не отменяли. Лувру грозит закрытие, если здание не модернизируют. Об этом заявил директор музея Кристоф Лерибо. По его словам, историческое здание находится в плохом состоянии и с трудом справляется с огромным потоком туристов. Знаменитая стеклянная пирамида уже не рассчитана на 9 миллионов гостей в год, а наплыв желающих увидеть Мону Лизу регулярно блокирует целое крыло музея. Руководство предлагает масштабный план обновления на 12-15 лет. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,51. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди, в ночные утренние часы в отдельных районах ожидается туман. В Могилеве и Витебске ночью от 2 до 4 тепла, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 3-5, выше 0, днем плюс 11-13. В Минске ночью 4-6, тепла, днем 10-12 градусов. В Гродно ночью плюс 7-9, днем 10-12 тепла. И в Бресте ночью 7-9, днем 11-13, выше 0. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей. Новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: О чем же эта песня? Она о поиске себя, прохождении через жизненные штормы и той самой силе духа, которая живет внутри каждого из нас. И знаешь, вопрос о том, как найти свой собственный путь и личный смысл жизни, до сих пор волнует лучших умов планеты. Вот, например, британский философ Том Хаммер, на примере классического романа Альбера Камю «Посторонний», объяснил, что главная ошибка многих — это думать, как будто в жизни вообще нет смысла, и просто плыть по течению. По его словам, настоящий смысл не дается нам свыше вот готовеньким. Его нужно создавать самому через действие, творчество и искреннее отношение к каждому дню. Так что не жди особого знака свыше, делай то, что зажигает твою душу, и живи на полную мощность прямо сейчас, в этот момент. А чтобы быть готовым к любым поворотам судьбы и не зависеть от капризов погоды, прямо сейчас слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода Бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 10, плюс 12. В Гомеле ночью от 3 до 5, выше нуля, а днем плюс 11, плюс 13. В Минске ночью 4, 6, выше нуля, днем 10, 12 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 10, плюс 12. И в Бресте ночью от 7 до 9, выше нуля, а днем плюс 11, плюс 13.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Белагропромбанк.
4: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
5: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
7: В нашей аптеке такого лекарства нет.
8: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
9: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
10: Есть смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Майли Сайрус в очередной раз доказала, чтобы раздать стили и заставить тебя качать головой, не обязательно выдумывать велосипед. Достаточно просто сделать классный трек, который пробивает насквозь. И если ты и дальше хочешь слушать только самые топовые и классные треки, то скорее беги на наш сайт radiosfm.by. У нас там проходит музыкальное тестирование. Сегодня последний день, и завтра мы уже подведем итоги. На кону там аэрогриль. И если ты не знаешь, что такое наше музыкальное тестирование, там все просто. Ты слушаешь короткие отрывки треков, самых популярных, мировых, и голосуешь за те, что тебе понравились. Вот. И самый важный момент, нужно пройти этот тест до конца. И как только ты его прошел, ты становишься автоматически участником розыгрыша, снова уже повторюсь, аэрогриля. Поэтому скорее беги на сайт и не упускай свою возможность. Ну а уже в следующем часе здесь будет Оля Венска со своим автодрайвом. Будет много классной музыки, интересных, забавных новостей. И будет возможность выиграть топовые призы, поэтому никуда не убегай. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо, что провел со мной это время. Услышимся уже завтра в этом же месте с 2 до 5. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
4: Светофор. На работе коллеги болеют, в лифте соседка чихает, дома муж кашляет.
5: Профилактика при контакте с больными гриппом и ОРВИ — противовирусный препарат Арбидол 200 мг. По одной таблетке в день. Арбидол в дозировке 200 мг. Одна таблетка в день против вирусов. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет, в первом триместре беременности и период грудного вскармливания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Лекфарм Беларусь».
6: Сезон скидок уже на LaModa, Adidas, Nike, Puma, New Balance. Коллекции спортивных брендов по выгодным ценам. LaModa – только подлинные товары. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама. Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
7: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: The Way I Like.
1: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Каким бы сложным ни был этот день, финал у этого дня должен быть идеальным, конечно же, в компании «Радиус ФМ», в компании Ольги Венской. Я уже здесь зажигаю автодрайв и посматриваю на часы. Время вечера, время расслабиться, забыть о дедлайнах и, конечно же, зарядить на полную мощь топовый плейлист «Радиус ФМ». Ну что, пристегивайся, мы улетаем в этот классный топовый вечер. Расскажу тебе совсем скоро об автомобиле, который выпустила компания «Ягуар» и получила за это массу хейта. А вот о чем расскажет мой коллега Влад Кучко. Сейчас и призовем Влада к ответу. Но пока в столице ровненько, 17:00.
3: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».
4: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в «Белбет» новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в «Белбет». Залетай в «Сахарный шторм» и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Влад, привет! Какие новости?
5: Привет, Оля! Расскажу про первую в Беларуси кривую разметку и про лосось, напечатанный на 3D-принтере.
1: В «Радиусе новостей».
5: Слова благодарности в адрес самых важных в жизни людей – мам – звучат сегодня по всей стране. В концертном зале «Витебск» чествовали женщины в День матери. 17 белорусок удостоены Ордена Матери. Этой же награды удостоены и 7 женщин Могилевщины. Проходят и различные мероприятия. В рамках недели родительской любви большой спортивный праздник объединил в Минске 18 многодетных семей. Объем рабочего времени в следующем году увеличится. Это следует из постановления Министерства труда и социальной защиты. Расчетная норма на 2027 год составит 2050 часов. Примечательно, что на 2026 год норма была меньше. При пятидневной рабочей неделе она составляла 2024 часа, то есть прибавка составила 26 часов. Это связано с выпадением праздничных дней на выходные. Единственная в Беларуси кривая разметка появилась в Гродно. Ломаные полосы имитируют сужение проезжей части. Кривая разметка появилась на проезжей части по улице Гагарина перед ее пересечением с улицей Транспортной. Здесь интенсивный трафик и много пешеходов, а перекресток не оборудован светофором. Подобных элементов нет в действующих правилах дорожного движения. В госавтоинспекции пояснили, что это экспериментальная разметка. В супермаркетах США появился лосось, напечатанный на 3D-принтере. Он вызвал волну жесткой критики. Специалисты подчеркивают, созданный израильскими технологами продукт вообще не содержит натуральной рыбы, а искусственная имитация не способна заменить комплекс природных микроэлементов. Также долгосрочные последствия употребления такой печатной еды для организма пока не изучены. Белорусская Василина Хандошко номинирована Международной федерацией водных видов спорта на звание «Спортсменка года» в синхронном плавании. Спортсменка этим летом на чемпионате Европы в Париже завоевала две награды – золото в произвольной программе и серебро в техническом упражнении. К слову, золото форума стало первым в суверенной истории нашей страны. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Это были все новости. Далее на «Радиус ФМ» прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2-4, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 3-5, днем 11-13 градусов тепла. В Минске ночью 4-6, днем 10-12 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 10-12. А в Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Автодрайв».
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: Британцы выкатили самый мощный серийный автомобиль Jaguar в истории. Электрический седан получил 3 электромотора на 1030 лошадиных сил, разгон до сотни за 3,2 секунды и запас хода на 720 километров. Реакция публики, увы, полнейшая фиаско. Публика не оценила саму внешность автомобиля, футуризм ради футуризма, а еще претензии получила электрическая силовая установка. Есть вопросы к тому, как реализована платформа, насколько правда на 3 мотора в реальной эксплуатации и не потерял ли при этом Jaguar свою идентичность в погоне за цифрами. То, что мы уже обсуждаем этот автомобиль, то, что вызывает желание загуглить и посмотреть на этого футуристичного красавца, а лично мне этот Jaguar понравился внешне, это уже говорит о том, что компания достигла поставленной цели. Если об автомобиле говорят, значит, скорее всего, и покупают.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». На Ізі.
1: Следующая новость в эфире топовой радиостанции страны «Радиус ФМ» наверняка вдохновит тебя на объятия. В Финляндии ежегодно проходит в

0: Это время года, официальный чемпионат мира по объятиям с деревьями. Участнику дается ровно 60 секунд. За это время нужно успеть обнять как можно больше деревьев в строго отмеченной зоне. При этом объятие каждого дерева должно длиться не менее 5 секунд. Судьи оценивают то, насколько человек ментально присутствует в моменте объятия. Как он транслирует любовь, уважение, подлинное тепло к природе. Пару лет назад победу на этом чемпионате одержала участница из Казахстана. На отборочную часть конкурса она отправила фотографию из детства, где она еще маленькая обнимает вместе с мамой посаженное дерево. Этот фотоснимок растрогал жюри, они присудили ей в итоге абсолютную победу. Сколько бы тебе ни было годиков, мне кажется, обнять свою маму – это большое, ни с чем не сравнимое счастье. И если есть возможность, обязательно сделай это сегодня лично. Ну а Радиус FM добавит еще больше горячих эмоций в этот трогательный вечер топовой музыкой.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Мама, а что было потом?
3: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
4: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
3: О, да! И это был самый прекрасный принц на всем свете.
2: Это хорошо.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: У меня 90-60-90.
8: Зато у меня 120-80.
9: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель «Женьшин Компэй Технологи Компани Лимит».
10: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении «Аптека.бай».
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ocean. На Радиус FM Автодрайв.
1: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ». Абсолютно волшебный вечер мы проводим вместе, потому что сегодня отмечается один из самых теплых в эмоциональном плане праздников года – День матери. Конечно же, это повод не просто позвонить маме, а, возможно, даже сделать ей сюрприз, приехать в гости с букетом цветов, а еще, как вариант, подарить ей прогулку по городу Минску под топовую музыку «Радиус ФМ», которая согреет тебя в эту несколько прохладную октябрьскую погоду. Итак, на музыкальном горизонте «Радиус ФМ» в самое ближайшее время. Принимай «Holy Flame». Его нежность.
2: А хочешь, я украду луну, подарю солнце.
1: BTS и Swim. А еще наконец-таки о себе заявит Риана. Это в нашем эфире после прогноза погоды. А он уже подоспел, подрумянился, буквально как любимые пирожки, которые готовит твоя мама.
0: Радиус FM о погоде.
1: 15 октября, в четверг, в нашей стране ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью утром местами, а днем по югу страны пройдут кратковременные дожди. С утра ожидаем сильный туман, ветер переменных направлений. Этой ночью по стране 1,8 со знаком плюс, местами заморозки, да, минус 3. Какие же показатели будут днем? В Бресте плюс 11, возможен дождь. В Гродно без осадков и плюс 12. В Витебске, Могилеве и Минске одинаковые метеоусловия, переменная облачность и плюс 11. В Гомеле ожидаем денек без осадков, переменной облачности и плюс 12.
0: Реклама.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
6: ТАСК. 35 лет. Рядом с главным. Семья, дом, здоровье, автомобиль. С 10 октября скидки до 20%. Акция действует до 10 ноября. Подробности на task.by.
7: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
8: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.by». Сделаем наших мам счастливыми!
9: Горячее предложение в три цены. По 20 октября. Шоколад молочный Неллино Макс. Клубничный чизкейк. 12,99 за 270 грамм. Зубная паста Аква Фреш. Освежающая мятная. 3,89 за 125 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
10: Трицены.
0: Реклама.
11: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232 либо по номеру 102.
0: Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ». Я, Ольга Венская, приветствую наших самых лучших топовых слушателей. Мы с вами, как Рис и Нори, идеально дополняем друг друга. И я предлагаю разделить буквально этот вкусный вечер вместе с нашим партнером. «Нео Суши» – невероятно щедрые роллы по доступной цене. Свежая рыба, много начинки, сочные соусы и никакой экономии на вкусе. Сеты от 45 рублей, а по промокоду «Радиус» скидка 10%. Заказывай с доставкой по Минску на «Нео Суши Бай» или по короткому номеру 7459. И если у тебя есть огромное желание сегодня не готовить ужин, тогда прямо сейчас заходи в наш телеграм-канал «Радиус ФМ», отгадывай фейк-контроль и жди мой звоночек, а также сертификат в «Нео Суши».
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Наше.

0: На Радиус FM Автодрайв. Фейк-контроль.
1: Топовая радиостанция Радиус FM делает все для того, чтобы этот вечер был не только приятным в музыкальном плане, но еще и очень вкусным благодаря нашему партнеру Neo Sushi. За них сегодня сражается девушка по имени Анастасия. Она с нами на связи. Настя, привет!
2: Здравствуйте.
1: Анастасия, усердно сегодня работала целый день?
2: Да.
1: Устала?
2: Ой, это точно, усердно.
1: Устала, скажи честно.
2: Честно, да.
1: Да, и, наверное, нет сил готовить ужин, ну вот совсем.
2: Ой, вообще не хочется.
1: Поэтому Neo Sushi – это то, что нам поможет сберечь силы и вообще вкусно провести этот вечер. Итак, у меня для тебя есть не только Neo Sushi, но и три новости. На первый взгляд, они все какие-то очень странные и вроде как фейковые, но одна из них точно правдивая. Тебе нужно отгадать, какая. Итак, поехали.
2: Давайте.
1: Первая новость. В Испании вор уснул на диване ограбленной квартиры. В итоге даже, знаешь, когда пришли хозяева, он еще и завтрак у них потребовал. Вот такой наглый. Вторая новость. Мужчина в Великобритании построил двухэтажный дом целиком из коробок от пиццы. И говорит, что в этом очень даже неплохо. И спится, и, собственно говоря, тепло даже в теплое время года. А в Норвегии третья новость. Робота-доставщика задержали за превышение скорости в пешеходной зоне. Мы в такие времена живем. Так что из этого все-таки имело место быть на самом деле?
2: Коробки из пиццы, это как поросенок, да, получается?
1: Да. Я тебя слепила из того, что было. Кто-то из соломы, да, кто-то из того, что было под руками.
2: Да, кто-то. Ну, так как я сегодня очень уставшая, я вот думаю, что, наверное, первый. Я не знаю, угадаю. Ну вот, и если вор уснул, я бы тоже сейчас уснула, если бы только мне накормили.
1: И чужой квартире, да.
2: Просто бы квартире, да.
1: Накормили, спать уложили.
2: Нет, как-то вот у них ограничение стоит, и я просто вот так думаю, у них ограничение на скорость. Невозможно там обогнать. А вот
1: мне логика понятна твоя, Анастасия. Ты знаешь, Настя, я тебя где-то очень понимаю. Рада тебя поздравить с победой. И с тем, что мы сэкономим сегодня твои силы. Мы тебе дарим набор от Neo Sushi, сертификат. Выберешь то, что любишь, и очень классно и вкусно проведешь этот вечер. Оставайся в компании Радиус FM. Спасибо за игру.
2: Спасибо большое. Хорошего вечера.
1: Пока-пока. Ну, мы продолжаем подзаряжаться топовой музыкой Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Белагропромбанк.
4: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
5: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
6: Вот Арпитол – противовирусный препарат. Арпитол – для взрослых и детей от 3 лет. Арпитол – для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Арпитол. Противовирусный препарат. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 3 лет, беременным и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм». Беларусь. «Ликфарм». Качество доступно.
7: Галя, у нас Галя, у нас Галя! У нас оплата!
8: Круг для вас будет как раз.
7: И что, получится оплатить?
8: Конечно! Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
7: Круг плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
9: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
10: Сезон скидок уже на LaModa. Больше брендов, больше новинок и актуальных образов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
11: Местные жители дали прозвище «хакер» сельскому мужчине после того, как он обнулил кредитную историю всей деревни, украв долговую тетрадку из местного магазина. помните эту, в которую... Меня даже один раз в нее записывали. Это, с одной стороны, стыд, а с другой такой классный опыт. Мне так понравилось.
5: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: А куда это ты там посматриваешь? Надеюсь, не в рабочие чаты в поисках какого-нибудь очередного задания с дедлайном. Я предлагаю тебе посматривать прямо сейчас на часы. Они подсказывают, что пришло время пожить немножко для себя. Надеюсь, что на твоей руке скоро окажутся новые часы, умные, от Radius FM. Фирменный подарок забирай в нашем интерактиве под названием «7 кадров». Он уже доступен в нашем телеграм-канале Radius FM. Ну, а я объявляю новый час. 18:00 в Беларуси. Какие заявления будут у моего коллеги Влада Кучко? Давайте-ка спросим. Влад, привет.
2: Привет, Оля. Расскажу про сенсационную игру Арины Соболенко и о новой части «Хроник Нарнии».
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня в Беларуси отмечают День матери. Традиционно по всей стране проходят семейные акции, награждения, душевные концерты и торжества в честь самых главных героинь. Подвиг многодетного материнства не остается без внимания. Белорусские, которые родили и достойно воспитывают как минимум 5 сыновей и дочерей, удостоены высокой государственной награды – Ордена Матери. Возобновились полеты из Минска на вьетнамский курорт Фукуок. Это второй сезон направления на белорусском рынке. Чартерная цепочка на остров впервые осуществилась 12 октября 2025 года. Тогда полеты из Минска на Фукуок выполнялись раз в 10-11 дней. В этом году полеты планируется выполнять два раза в неделю, по средам в ночь на среду и субботам. Полет займет около 9,5 часов. «Хроники Нарнии» возвращаются. Вышел первый трейлер нового фильма. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, известная по работе над лентами «Барби» и «Маленькие женщины». Съемочный процесс уже полностью завершен. Сюжетная основа – шестая книга цикла Льюиса. Племянник чародея рассказывает о происхождении Нарнии. Премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля 2027 года. Самым популярным эмодзи в русскоязычном сегменте соцсетей в первой половине 2026 года стало сердечко. В общем рейтинге эмодзи расположились так. На первом месте, как уже говорил, сердечко, на втором – огонь, на третьем – смеющийся смайлик, а на четвертом месте расположился большой палец вверх. Арина Соболенко сенсационно уступила на старте своего любимого турнира категории WTA-1000 в Ухане. Вторая ракетка мира трижды принимала в нем участие и столько же раз завоевывала титул в 2018, 2019 и 2024. В 1/16 финала Арине Соболенко противостояла 31-я ракетка мира из США Энн Ли. В третьей партии Арина взяла медицинский тайм-аут, после чего продолжила игру с перевязанным правым коленом. Вторая ракетка мира практически сумела переломить ход заключительного сета. Тем не менее, Арина все же уступила сопернице. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3.01, 100 российских рублей 3.60, 10 китайских юаней 4.51. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapp.by по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики. Республики Беларусь. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2-4, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 3-5 со знаком плюс, днем 11-13 градусов тепла. В Минске ночью 4-6 выше нуля, днем плюс 10-12. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 10-12 выше нуля. В Бресте ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 11-13. О погоде все, а далее в эфире Автодрайв.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: Топовая радиостанция «Радиус FM» дарит тебе не только приятные ощущения в виде топовой музыки, но еще мы дарим тебе счастливые минуты, связанные с пребыванием в прямом эфире. Да, впереди классный интерактив «Семь кадров». Давай-ка вспомним классные фильмы вместе со мной, и ты еще в придачу сразишься за наш уникальный фирменный подарок от «Радиус FM» – умные часы. Они тебе вовремя, а самое главное, ненавязчиво, напомнят о том, что пришло время уделить внимание себе. Ну а прямо сейчас удели внимание нашему телеграм-каналу. Там первое задание в нашем интерактиве «Семь кадров». Заходи, «Радиус FM», жду тебя прямо сейчас.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: Как сегодня сложится игра «Семь кадров» в эфире топовой радиостанции страны «Радиус FM»? Будет это драма или все-таки какая комедия? Вот игра и покажет. С нами на связи Артем. Алло, Артем, привет.
2: Алло, привет.
1: Привет. Любишь проводить вечера, смотря киношку?
2: Конечно, как и все.
1: Как и все, так. Ну, по-разному бывает у всех. А что порекомендуешь посмотреть?
2: Из нового.
1: Из нового? Ну, или из того, что прям вот готов пересматривать снова и снова?
2: Ну, в этом году, наверное, «Одиссея».
1: А, вот так вот. Кстати, я тоже смотрела. Эпичное кинематографическое полотно получилось у режиссера Нолана. Хорошо, мы прямо сейчас кое-что тебе загадаем, но дам подсказку небольшую, что это точно будет не фильм про «Одиссея». Точно. А вот что? Давай-ка буду набрасывать тебе.

0: Две фразы, а ты попытаешься отгадать. Если не уверен с первой подсказки, просто говори еще. Итак, поехали. Первое слово – принцесса.
1: Еще.
0: Хорошо. Проклятие.
1: Еще, наверное.
0: Башня дракона.
1: Много чего.
0: Много таких историй сказочных, да, где была башня дракона, принцесса. Хорошо, ну тогда такая подсказка. Пряничный человечек. Ну. Мне кажется, стала подыгрывать.
1: Наверное, Шрек.
0: Ну почему, наверное? Конечно же, да. Тот самый пряничный, вкусный, такой симпатяшка. Человечек был именно здесь, в Шреке. И мне кажется, он даже стал популярным во всем мире именно благодаря проявлениям в этом известном мультфильме. Ну что, я тебя поздравляю. С четвертой попытки неплохо. Кстати, есть повод пересмотреть этого самого Шрека. Тебе какой там персонаж больше всего нравился? Принцесса Фиона? А, кот с сапогах. Ну, в таком случае, я прямо сейчас тоже тебе улыбаюсь, как тот самый кот в сапогах, и говорю про то, что это неплохая была игра. И напомню, что итоги подведем мы в пятницу, выявим абсолютного победителя среди наших игроков и вручим ему фирменный подарок от Радио ФМ. А это, на секундочку, умные часы, которые подскажут даже во время просмотра кино, когда нужно встать и немножко поразмяться под топовую музыку Радио ФМ.
2: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
3: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
4: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
5: ТАСК. 35 лет. Рядом с главным. Семья, дом, здоровье, автомобиль. С 10 октября скидки до 20%. Акция действует до 10 ноября. Подробности на task.by.
2: Реклама.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Плейлист Радиус ФМ сегодня звучит особенно празднично. И эти самые танцевальные биты, как будто и твое сердце заставляют биться чуть чаще в праздничном ритме. Еще бы на календаре. Самый теплый праздник года – День Матери. Обязательно не просто сегодня поздравьте своих любимых мамочек, обнимите их покрепче, подарите им свою улыбку. Ну и пока вы думаете над другими сюрпризами, Радиус ФМ берет на себя музыкальное оформление этого вечера. И в самое ближайшее время не пропусти в нашем эфире «Avalon Rockstone» и «Vertigo». Итальянский диджей Energy One. А еще Хугели, тот самый завирусившийся трек «I'm moving to the sun», за который ты можешь проголосовать всем сердцем в виде лайка у нас на сайте radiusfm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: 15 октября, в четверг, в нашей стране ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью утром местами, а днем по югу страны пройдут кратковременные дожди. С утра ожидаем сильный туман, ветер переменных направлений. Этой ночью по стране 1,8 со знаком плюс, местами заморозки, да, минус 3. Какие же показатели будут днем? В Бресте плюс 11, возможен дождь. В Гродно без осадков и плюс 12. В Витебске, Могилеве и Минске одинаковые метеоусловия, переменная облачность и плюс 11. В Гомеле ожидаем денек без осадков, переменной облачности и плюс 12.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Великое княство села запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк села Кропкабай.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны.

0: На Радиус FM «Автодрайв». Факт-чек.
1: Есть мнение, что если еда упала, и ты ее поднял буквально менее чем за одну секунду, то она осталась практически стерильной. Я проверила этот факт и узнала, что в 2016 году ученые из американского университета доказали, бактериям требуется менее одной секунды, чтобы заселить упавший предмет. Скорость заражения зависит не от времени, а от влажности еды и типа поверхности. Например, с влажного арбуза на ковре бактерий собралось больше всего, а вот сухой печеньке на плитке повезло чуть больше. Но стерильная все равно, эта самая печенька упавшая, не осталась. Поэтому все-таки предлагаю упавшую еду выбрасывать в мусорку. Но вот что делать с упавшим настроением? Эта задачка посложнее, но она по силам. Топовой музыки Радио FM, просто делай звук погромче и перезаряжай свои внутренние батарейки.
0: Автодрайв на Радио FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Вечерний расклад. Вечерний расклад.
1: Я не знаю, что замышляешь ты на этот вечер, но точно знаю, что делать рекомендуют звезды. Овны. Сегодня не стоит соревноваться с городскими пробками на нервах. Они все равно стоят, а давление повышается только у вас. А вот тельцам звезды рекомендуют приготовить что-то вкусное после работы. Самое главное, не начинайте кулинарные эксперименты. Завтра рано вставать. Близнецы, вам захочется позвонить сегодня вечером какому-то своему давнему знакомому, но рекомендуем контролировать время, потому что разговор может затянуться до утра. Раки, кто-то может дома попросить вас о помощи, а вам так хочется просто сесть и отдохнуть. Львы, звезды вам рекомендуют сегодня не залеживаться на диване после работы, а отправиться на встречу приключениям со своими друзьями. Девы обнаружат, что накопилось много мелких дел, и вы героически выполнили только половину. Поверьте, остальное может подождать до завтра или даже до послезавтра. Весы, ваши спонтанные покупки сегодня могут оказаться в итоге очень удачными, так что вперед на шопинг. Скорпионы, если кто-то сегодня начнет разговаривать вечером с вами со слов «пожалуйста, только не обижайся», лучше просто присядьте, обычно дальше начинается самое интересное. А вот стрельцам захочется сегодня сменить привычную обстановку, даже если это просто прогулка по незнакомой улице. А вот козероги будут сегодня не униматься до самого вечера, решать все возможные вопросы и дела. Помните про то, что сколько дел не делай, а не только приумножаются. А водолеям сегодня захочется себе любимому купить что-то необычное. Позволяйте себе такие радости как можно чаще. Рыбы, сегодня вам полезно провести вечер без чужих проблем, потому что собственные мысли давно записались к вам на прием. И сегодня тот самый день. Ну а Радиус ФМ желает всем классного, расслабляющего вечера под топовую музыку.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: На работе коллеги болеют, в лифте соседка чихает, дома муж кашляет. Профилактика при контакте с больными гриппом и ОРВИ. Противовирусный препарат «Арпетол» 200 миллиграмм. По одной таблетке в день. «Арпетол» в дозировке 200 миллиграмм. Одна таблетка в день против вирусов. «Лекфарм». Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет, первом триместре беременности и период грудного вскармливания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм» Беларусь.
4: Сезон скидок уже на LaModa, Zarina, Austin, Sela, Mango. Коллекции любимых брендов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама.
5: Алиса, включи топовую музыку.
6: Извини, но нет.
5: Чего нет?
6: Подписки.
5: А что можно слушать бесплатно?
6: Радиус FM.
5: Алиса?
6: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM – заряжающие треки. Радиус FM – модная музыка. Радиус FM – горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв.
1: Автодрайв.
0: Топовая музыка.
1: Топовая музыка.
0: Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: 100% лекарство от осенних хандры – это топовая музыка Радиус ФМ. А как тебе перспектива услышать 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры от дерзкой абракадабры в исполнении Леди Гага? До чувственной Эйвы Макс и ее Sweet But Psycho. А еще абсолютно дерзкого электроденса от проекта The Bowser. Эти треки заполнят наш эфир сразу после выпуска новостей. В Беларуси 19:00. Если с музыкальным горизонтом разобрались, то на новостном эфирном горизонте появляется Влад Кучко, чтобы расставить свои главные акценты. Влад, привет, о чем расскажешь?
3: Привет, расскажу про возможную реконструкцию Лувра и о воздушном сообщении между Белоруссией и Мальдивами.
0: В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Мальдивами о воздушном сообщении. Документ определяет условия выполнения международных пассажирских перевозок. В нем также закрепляются правила полетов, посадки и высадки пассажиров. Проведение переговоров по проекту соглашения и его последующее подписание поручили Министерству транспорта и коммуникаций. В Минской ратуши 34 выходца из других стран принесли присягу в связи с получением гражданства Беларуси. Среди них уроженцы из 10 стран от Украины и России до Пакистана, Ливии, Ирана и Вьетнама. Участников поздравил начальник ГУВД Минска Михаил Гриб. Он отметил, что многие из них давно живут в столице, работают в образовании и медицине, создают семьи, учатся и осваивают новые профессии. Индонезия оказалась во власти масштабных лесных и торфяных пожаров. По всей стране фиксируются сотни точек возгорания. Хуже всего ситуация на островах Суматра и Калимантан. Из-за критической ситуации власти страны были вынуждены направить армию на борьбу с огнем. Густой токсичный смог охватил всю страну. Работы по реконструкции и модернизации Лувра могут занять до 15 лет. Об этом заявил директор музея. По его словам, эти работы придется разбить на этапы, так как они будут вестись с действующим музеем. Проект стоимостью свыше 1 миллиарда евро предусматривает создание нового парадного входа в музей, а также строительство отдельного зала, посвященного картине «Мона Лиза». В Москве состоялся гала-матч в честь открытия нового музея хоккея. Выездная экспозиция состоит из экспонатов и уникальных артефактов. Зрителям представили оригинальные форму и клюшки середины прошлого века. Первую экскурсию для гостей выставки провел президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк. И в завершении. Радиус FM напоминает, итоги музыкального теста мы подводим уже завтра. У тебя осталось совсем мало времени, чтобы забрать отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2-4, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 3-5, днем 11-13 со знаком плюс. В Минске ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну, это просто 10 из 10. Только что отгремел в эфире Радиус FM огненный блок из 10 самых топовых треков, которые ты выбираешь у нас на сайте radiusfm.by. Всем сердцем это делаешь в виде лайка. Голосуй за любимые треки, а итоги подводим каждую пятницу. В 17.00 Кирилл Громов устроит самый топовый топ-чарт Радиус FM. А вот насколько погода, завтра будет топчик. Подробности прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: 15 октября, в четверг, в нашей стране ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью утром местами, а днем по югу страны пройдут кратковременные дожди. С утра ожидаем сильный туман, ветер переменных направлений. Этой ночью по стране 1,8 со знаком плюс, местами заморозки, да, минус 3. Какие же показатели будут днем? В Бресте плюс 11, возможен дождь. В Гродно без осадков и плюс 12. В Витебске, Могилеве и Минске одинаковые метеоусловия, переменная облачность и плюс 11. В Гомеле ожидаем денек без осадков, переменной облачности и плюс 12.
2: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

Свежий трек на Радио СФМ.

0: под топовую музыку Радио СФМ. Ну а кто же нам помогает делать топовый плейлист? Конечно же, наши самые лучшие слушатели. У меня есть одно прекрасное предложение, от которого ты точно не захочешь отказываться. Как тебе перспектива заполучить аэрогриль от Радио СФМ? Идея зажигательная и аппетит возбуждающая. Заходи прямо сейчас на сайт radiosfm.by. Проходи музыкальный тест и получай аэрогриль. Подробности у нас на сайте radiosfm.by. Ну а я буду прощаться, желать всем горячих эмоций, приятного аппетита и до встречи в эфире самой топовой радиостанции страны – Радио СФМ.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Камеры фиксации проезда на красный, ловушки мокрого асфальта и как оформить ДТП со смартфона за пару минут. Главный автоинспектор столицы Сергей Бабич отвечает на вопросы водителей.
1: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин совершает рабочий визит в Кыргызстан. Там глава ведомства примет участие в заседании Совета министров обороны государств участников СНГ. В повестке актуальные вопросы развития военного сотрудничества в рамках СНГ, а также согласование совместных мероприятий вооруженных сил стран Содружества на 2027 год. Литва усилит охрану границы неба на средства нового гранта от Еврокомиссии. Проект включает строительство вышек с радарами, оборудование для нейтрализации беспилотников и закупку дронов, обучение операторов. Вдобавок к этому в Литву начали прибывать первые солдаты США новой ротации. Речь пока о сотне военнослужащих. 15 миллионов британских домохозяйств опасаются, что этой зимой им будет холодно, а почти 2 миллиона намерены полностью отказаться от отопления ради экономии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Opinium. Кроме того, 40% респондентов заявили, что будут включать отопление только если им станет слишком холодно, а 29% намерены обогревать лишь отдельные комнаты. Новые правила досмотра багажа начнут действовать в аэропортах Таиланда с 16 октября. Нововведение предполагает, что в некоторых случаях при проверке чемодана сотрудники безопасности могут открыть его, не дожидаясь при этом владельца. Дополнительные досмотры будут проводить лишь если есть подозрения на провоз запрещенных или опасных предметов. Белорус Абубакар Хаслаханов выиграл золото чемпионата мира U23 по греко-римской борьбе в Лас-Вегасе. В финале весовой категории до 97 килограммов он победил действующего чемпиона мира украинца Егора Якушенко со счетом 2-1. Для белоруса это был принципиальный поединок, ведь до финала в Лас-Вегасе Якушенко четырежды побеждал Хаслаханова. И в завершении. Остался всего один вечер. Победителя музыкального теста на Радиус FM мы узнаем уже завтра. Не упусти свой шанс забрать домой классный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача — слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2-4, днем плюс 10-12. А в Гомеле ночью 3-5, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4-6, днем плюс 10-12. В Гродно ночью 7-9, днем 10-12 градусов тепла. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди, а в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2-4, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 3-5 со знаком плюс, днем 11-13 градусов тепла. В Минске ночью плюс 4-6, днем 10-12 выше нуля. В Гродно ночью плюс 7-9, днем 10-12 со знаком плюс. В Бресте ночью 7-9 градусов тепла, днем 11-13 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: толком.
1: Сегодня в шоу «С толком».
2: Камеры фиксации проезда на красный, ловушки мокрого асфальта и как оформить ДТП со смартфона за пару минут. Главный автоинспектор столицы Сергей Бабич отвечает на вопросы водителей.
1: Слушай шоу «С толком» с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер, с выпуском новостей Влад Кучко. Мамины объятия, теплые руки и забота, которые ничто не заменит. За этим огромный труд и любовь. В Беларуси отмечают День матери. Если еще вдруг не успели поздравить самых близких, то сейчас самое время. А в нашей стране традиционно прошли праздничные акции и торжественные приемы. Многодетных мам наградили орденом матери. С праздником соотечественниц также поздравил Александр Лукашенко, поблагодарив женщин за душевную щедрость и верность своему предназначению. От праздничной даты к серьезным высказываниям. Белорусский МИД выступил жестким заявлением в ответ на обнародование военных планов Североатлантического альянса. Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич представил новый план действий альянса на случай конфликта с Россией. На первом этапе силы НАТО должны остановить первоначальную атаку. Если противник продолжит наступление, альянс перейдет ко второму этапу. Его задача — лишить наступающие войска возможности продвигаться дальше. И в продолжении темы. В МИД Беларуси заявили, что решительно осуждают заявление главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. По данным белорусской стороны, концепция предусматривает нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем. Минск призвал западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением взаимного доверия. К другим новостям. На железнодорожных переездах Беларуси может стать безопаснее. Белорусская железная дорога и Белтелеком подписали соглашение о внедрении систем видеоаналитики. По планам БЖД, система с помощью камер видеонаблюдения станет распознавать людей, животных и транспортные средства на переездах. Если на путях окажется посторонний объект, она автоматически передаст предупреждение по поездной радиосвязи машинистам поездов, находящихся на расстоянии до 3 км от переезда. Арина Соболенко завершила выступление на турнире категории WTA 1000 в китайском Ухане. Матч завершился в пользу американской теннисистки Энн Ли. Встреча продолжалась 2 часа и 27 минут. Американка занимает 31 место в рейтинге WTA. До этого Соболенко трижды становилась чемпионкой турнира в Ухане в 2018, 2019 и 2024 годах. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3.01, 100 российских рублей, 3.60, 10 китайских юаней, 4.51. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди в ночные и утренние часы. В отдельных районах ожидается туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2-4, днем плюс 10-12. А в Гомеле ночью 3-5, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4-6, днем плюс 10-12. В Гродно ночью 7-9, днем 10-12 градусов тепла. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире шоу «С толком».
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль Бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
3: Реклама.
4: Шоу с толком на Радиус ФМ.
5: На Радиус ФМ.
4: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Середина октября традиционно один из самых сложных периодов на дорогах. Световой день стремительно сокращается, видимость падает, а утренние заморозки и мокрый асфальт не прощают ошибок. Вдобавок к погодным изменениям нас ждут и законодательные. Уже завтра, 15 октября, в стране запускается новый веб-сервис для оформления электронного европротокола. Всем привет! В эфире «Шоу с толком», у микрофона Влад Радюков. Как безопасно перестроиться на осенне-зимний стиль вождения? За какие нарушения на перекрестках минских водителей уже штрафуют камеры и как оформить ДТП со смартфона за пару минут, не вызывая инспекторов? Сегодня мы задаем эти вопросы главному человеку, отвечающему за безопасность на столичных улицах. У нас в студии начальник УГАИ ГУВД Мингурисполкома Сергей Бабич. Сергей Васильевич, рад приветствовать вас.
8: Здравствуйте.
7: Сергей Васильевич, осенью темнеет, все раньше, дороги чаще мокрые, скоро уже первые заморозки. Что сейчас больше всего беспокоит столичную ГАИ? Какие цифры и ситуации показывают, где риск для участников движения выше всего?
8: Влад, действительно, погодные условия и сезонные условия вносят свои коррективы в методы и подходы и формы несения службы госавтоинспекции в части обеспечения безопасности дорожного движения. В первую очередь, в этот период мы увеличиваем свое внимание в отношении уязвимых участников дорожного движения, это таких как пешеходы, которые в условиях сокращенного уже светового дня менее заметны для водителей. И в этой работе мы основной упор делаем на то, чтобы предупредить пешеходов о необходимости обеспечивать себя световозвращающими элементами, элементами повышенной видимости. Уже вот с завтрашнего дня, 15 по 16 число, пройдут у нас мероприятия, связанные под эгидой и названием «Будь заметнее, будь в безопасности», на профилактику и привитие правил ношения световозвращающих элементов, фликеров. Это будем рассказывать в трудовых коллективах, детских учреждениях, в учреждениях образованиях о том, что необходимо себя обозначить данными девайсами для того, чтобы стать заметнее на дороге и дать возможность быть водителю более внимательным и не допустить дорожно-транспортного происшествия. Напоминаю также, что в этот период следует побеспокоиться и о своей безопасности самим же пешеходам, то есть приближаясь к пешеходному переходу, проявлять здоровую осмотрительность, выходить на проезжую часть, убедившись в том, что водители их заметили, водители остановились, для того, чтобы предоставить преимущество и обеспечить безопасный переход уже улицы.
7: А вот давайте представим такую типичную ситуацию. Пешеход выходит на переход из-за припаркованной машины, а то бывает и целого какого-то грузовичка, а дорога мокрая, видимость плохая. Что водитель должен сделать, чтобы успеть среагировать? И как ГАИ борется с парковкой, закрывающей обзор возле зебры?
8: Влад, я вам скажу так, что, во-первых, правила дорожного движения предписывают запрет на остановку и стоянку ближе 15 метров от пешеходного перехода в любом из его направлений. Данная мера неспроста была введена. Она обеспечивает треугольник видимости для того, чтобы и пешеход видел транспортный поток, и, соответственно, водитель имел возможность увидеть пешехода, переходящего проезжую часть, либо имеющего такие намерения. В случае, если уже водитель оказался в такой ситуации, это как дворовая территория, условно говоря, где припаркованы вдоль проезжей части транспортные средства, и миграция пешеходов может быть хаотичной, и выход из-за стоящего транспортного средства тоже исключать нельзя. Соответственно, в таких ситуациях я всегда настоятельно рекомендую водителю читать дорожную обстановку. В первую очередь использовать те же требования правил дорожного движения, которые указывают на то, что водитель должен выбирает такую скорость, которая позволит ему остановиться в случае возникновения даже внезапной опасности для движения. А здесь мы подразумеваем это выход пешехода из стоящего транспортного средства. И поэтому водителю уже заблаговременно нужно выбрать скорость минимальную, которая позволит ему предпринять такие меры и не допустить даже транспортного происшествия. Во-первых, учитываясь также при этом, вы правильно сказали, что дорожное покрытие может быть нестабильно, оно может быть либо мокрым вследствие выпадения осадков, либо на нем находиться даже банально простая листва, опавшая с деревьев, которая также увеличивает тормозной путь и может привести к дорожно-транспортному происшествию. Во-вторых, возвращаясь уже к первому вопросу, где мы обсуждали световозвращающие элементы, понимать, что не все могут быть ими обеспеченными и, соответственно, активно использовать для привлечения внимания и пешеходов свет включен на своем же автомобиле для того, чтобы показать, что это движущееся транспортное средство и которое несет за собой опасность.
7: Ну, я знаю, что госавтоинспекция в Минске использует технические средства, которые могут, например, препятствовать парковке автомобилей ближе 15 метров возле пешеходного перехода.
8: Знаете, это действительно это целое направление нашего, так скажем, в сфере организации дорожного движения. Это мы называем успокоение транспортных потоков. Заключается оно, вы правильно отметили, в защите тех же пешеходных переходов, обеспечивая треугольники видимости. Это и заужение проезжей части путем конструктивно выделенных островков безопасности, либо столбиков ограничительных, либо те же лежачие полицейские, как их в народе называют, с нашей терминологией искусственной неровности различных типов, которые обеспечивают безопасно переходить пешеходу и, соответственно, дают водителю возможность заметить для себя препятствия и не допустить дорожно-транспортного происшествия.
7: Ну и нужно всегда помнить, что если водитель не видит, что находится где-то там за припаркованным транспортным средством, он должен ожидать худшего и готов быть снизить скорость вплоть до полной остановки.
8: Все правильно.
7: А с наступлением темноты и холодов велосипедисты и пользователи электросамокатов все еще остаются активными участниками движения. Какие опасные ошибки они совершают чаще всего и что водителям нужно учитывать рядом с ними именно в осенний период?
8: Вы знаете, ошибки все те же типичные, которые мы профилактируем в своей повседневной служебной деятельности. Это игнорирование тех требований правил дорожного движения, которые обязывают данного водителя спешиваться при пересечении проезжей части, за исключением тех мест, которые обозначены светофором либо знаками, что приводит к последующим и к дорожно-транспортным происшествиям. Также не исключаем мы и ситуации наблюдаем, когда, видимо, превышают и скорость передвижения на этих электросамокатах, также ведет к травмированию и перемещению на электросамокатах вместо предполагаемого одного человека, двух, перевозя пассажиров, что при падении также либо резком торможении ведет к травмированию водителя, либо пассажира. Поэтому обращаем внимание на данную категорию и просим ни в коем случае не нивелировать эти требования и понимать, что за этим стоит сохранность их жизни и здоровья.
7: Вот мы говорим об опасности пешеходных переходов, неудобных каких-то перекрестков, а если человек вот видит, что тут какой-то опасный переход, неудобный перекресток или систематические нарушения на конкретном участке, стоит ему обращаться в госавтоинспекцию, чтобы проблемы действительно рассмотрели? Если да, то как, может быть, проще всего это сделать и что обязательно нужно указать в этом сообщении?
8: Я вам скажу, что не только возможно ли, это святая долг и обязанность каждого участника дорожного движения сообщить о тех либо иных недостатках в улично-дорожной сети. Это как и развернутый знак, это как неработающий светофор, либо появление ямы на проезжей части, либо нарушение в целостности разметки. На все эти факты мы, безусловно, реагируем. И в настоящее время, даже пользуясь случаем, я обращаюсь и к общественности, не оставаться безучастными, а о таких ситуациях сообщать в адрес госавтоинспекции, используя ресурсы телефона 102 даже, либо наш телеграм-канал Министерства внутренних дел, который называется «Мы всегда рядом», куда можно поместить информацию. И, соответственно, она дойдет непосредственно до контролирующего органа, до исполнителя, и будет приведена в надлежащий вид. Также мы не оставляем без внимания и те моменты, когда получаем сообщения через простую письменную корреспонденцию, либо направленные записи с видеорегистраторов. все это доходит непосредственно до лиц заинтересованных в обеспечении безопасности дорожного движения, которые в последующем и принимают меры.
7: А ГАИ справляется с этим потоком? Все нормально?
8: То есть безусловно. Ресурсов у нас вполне достаточно, чтобы обработать всю информацию. И это благополучно и благоприятно влияет на саму ситуацию дорожную.
7: Вот смотрите, проезд на красный свет – это одна из самых таких опасных ситуаций. Вот часто бывает попытка успеть на мигающий сигнал. Может быть, иногда банальная невнимательность или осознанный риск. Что показывает статистика госавтоинспекции Минска и насколько часто такие нарушения приводят к серьезным ДТП?
8: Влад, я вам скажу, что это самое грубейшее нарушение правил дорожного движения, которое ведет, помимо того, что к повреждению транспортных средств, а хуже всего это к травмированию людей, а иногда даже и гибели. Поэтому госавтоинспекция уделяет этому очень большое внимание. Контроль осуществляется как силами дорожно-патрульной службы, то есть инспекторским составом на участках наиболее подверженным таким нарушениям, наиболее аварийно опасным. Также используем максимально и нашу республиканскую систему мониторинга общественной безопасности, которая выполняет две функции. Первая – это контроль в автоматическом режиме, где водитель, уже проскакивая на тот же красный, попадает сразу в базу, ему приходит письмо счастья, так называемое, обязующее его заплатить штраф. Либо контроль через камеры наблюдения нашим инспекторским составом, которые имеют возможность до 15 таких аварийно-опасных участков одновременно контролировать, выявляя глазками таких нарушителей, передавая для отработки сотрудникам госавтоинспекции, несущим службу на улице. И напоминаю, по ответственности она достаточно сурова. Если водитель первый раз допустил такое нарушение, не создал аварийной ситуации, то, соответственно, штраф уже будет ему составлять от 1 до 5 базовых величин. Если же это он повторил в течение года после мер, принятых к нему за аналогичное правонарушение, то штраф будет составлять уже от 3 до 10 базовых величин. Но не стоит забывать, что такие нарушения, они чаще всего уже сопутствуют и созданию аварийной ситуации для иных участников дорожного движения, будь то пешеходы, будь то иные водители. И, соответственно, ответственность еще более сурова. Она уже будет в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления от 3 месяцев до 2 лет. Но, опять же, самое худшее, что все эти лихачества, все эти проезды, как вы выразились, на мигающие желтые, которые никогда не мигают, условно говоря, при рабочем светофорном объекте, приводят к очень серьезным последствиям в виде

0: раза. Ну, он уже предупреждает о том, что необходимо водителю принять меры к снижению скорости, остановиться, и запрещает уже переезд перекрестка на желтый сигнал светофора, который, как иногда по курьезности такой, водитель каждый утверждает, что я на желтый мигающий ехал, но такого быть не может. Но, соответственно, водителю лишь правил дорожного движения разрешают проехать перекресток на желтый сигнал. Это в случае, если он завершает маневр поворота налево, либо если его действия могут вынудить к экстренному торможению, и, соответственно, допускают уже тогда закончить, опять же, свой маневр проезда через перекресток. Но надо понимать и оценивать данную ситуацию. Позиция оценочная, и каждый водитель, конечно же, видя для себя моргающий зеленый, уже оценивает то, что ему нужно придавить на газ, а не наоборот дотронуться до педали тормоза. И тем самым аргументирует для себя и последующим для инспектора, что у него якобы не было этой возможности. Далеко это не так, и в случае разбирательства оправдан он в данной ситуации абсолютно не будет. В части конфликта проезда с стрелками, поясню так, что стрелка расположена в дополнительной секции, она допускает движение в том направлении, в котором она указывает, но при этом уступая дорогу транспортным средствам, движется с иных направлениях. Мы говорим сейчас про стрелку, которая работает без основного зеленого. В случае, если основной зеленый работает, то, соответственно, водитель может рассчитывать на преимущество. Отдельно хотелось бы остановиться на пешеходных переходах. Многие пешеходы не знают банально простых требований светофорного объекта. Нужно понимать, что зеленый сигнал, мигающий на пешеходном переходе, уже информирует о том, что выход на проезжую часть запрещен, лишь позволяет только закончить переход тем, кто вышел на проезжую часть без мигающего зеленого сигнала светофора, регулирующего движение пешеходов.
1: И рассчитано обычно это очень точно. Если начал мигать зеленый свет светофора, то ты не успеешь закончить переход, это уже почти наверняка. В Минске...
0: Вы абсолютно верно говорите.
1: Вот ситуация, когда водители въехали на перекресток, и тут оказалось, что там дальше-то ехать некуда, где-нибудь на Немиге, например, так часто бывает, да? Я знаю, что в Минске, по-моему, на Притыцкого появился перекресток с специальной разметкой, которая должна показать водителю, что здесь точно нельзя остановиться, когда затор. Это работает? Какой вот опыт? Положительное использование такой разметки или пока неоднозначный?
0: Безусловно, отвечая на вопрос, начнем с конца, что данная разметка зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. В народе ее прозвали «вафельница», потому что имеет изображение клеток. И, соответственно, она предупреждает водителя о том, что недопустимо въезжать на перекресток в случае, если впереди образовался затор. И каждый водитель для себя должен понимать, что быстрее от этого не будет, если он окажется на перекрестке, в случае, если впереди уже остановились транспортные средства, и деваться ему некуда. Потому что теми же действиями он блокирует просто проезд потока пересекаемого направления, последующим, который блокирует поток для его же направления, и тем самым вынуждает уже водителей проставить в каких-то неприятных ситуациях, ругаясь, в первую очередь, на самих себя. Поэтому обращаю внимание, что это и образует за собой также и административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено действующим законодательством. Правила четко так и прописывают, что водителю запрещено въезжать на перекресток, если впереди образовался некий затор, либо остановилось транспортное средство, что может повлечь также и блокирование проезжей части. Такие же разметки мы используем и в дворовых территориях. Настоятельно рекомендую водителям обращать на это внимание. Она выглядит как участок на проезде дворовом, где нанесен знак 3.27 на проезжую часть, и одновременно нанесена эта вафельница, которая указывает, что в этой зоне, она обычно составляет примерно метров 20, запрещено останавливаться, либо стоять, обеспечивает она разъезд на дворовой территории для того, чтобы водители могли разминуться в случае, если с одной стороны припаркованы транспортные средства, и для проезда используется всего лишь одна сторона. Также положительно себя зарекомендовал. В части контроля также используя и ту же республиканскую систему мониторинга общественной безопасности, то есть камеры видеонаблюдения, которые позволяют видеть нарушителей, позволяют их вычленять, и те, которые приводят к грубым нарушениям правил дорожного движения, блокированием проезжей части, соответственно, не обессудьте, но привлекаем к административной ответственности.
1: Сергей Васильевич, вот давайте коротко скажите, там, где появилась вот эта вафельная разметка,

0: А вроде как в правилах и так было написано, что нельзя выезжать на перекресток, если ты видишь, что ты не закончишь маневр. Стало там меньше пробок или пока стало больше штрафов?
1: Нет, вы знаете, не панацея у нас оштрафовать водителя, достигнув непосредственно уже того действия и влияния, которое мы желаем. А у нас есть цель и прямая обязанность — это профилактировать это правонарушение для того, чтобы водитель не допускал создать такие условия, которые не будут вынуждать его нарушать право дорожного. И эта разметка, она в первую очередь указывает на ту зону, куда въезд это запрещен, привлекает внимание водителей и внутренне, психологически заставляет его мотивировать на соблюдение правил дорожного движения.
0: Уже завтра, 15 октября 2026 года, заявлен запуск веб-сервиса для электронного оформления Европротокола. Что конкретно меняется для водителей? Как будет выглядеть оформление ДТП со смартфона? Давайте расскажем.
1: Действительно, с 15 октября будет возможно с использованием веб-приложения оформить дорожно-транспортное происшествие, так назовем, без вызова, без уведомления и без участия сотрудника госавтоинспекции. Ранее это можно было сделать только в письменном виде, правила дорожного движения это позволяли и даже предупреждали о том, что в случае, если водители составляют в народе называемый европротокол, либо приступили к его заполнению, это даже не образует состава административного правонарушения, соответственно, водители не подлежат каким-либо штрафным санкциям. С 15 октября данную процедуру можно будет провести, как я уже сказал, через веб-приложение, которое будет расположено на сайте Бюро по транспортному страхованию. Регистрация оно не требует, требует зайти на сайт, по ссылочке дальше перейти и, соответственно, заполнить все требуемые поля, которые существуют по алгоритму действия составления данного электронного документа. Хочу лишь предупредить, что отдельные требования, которые присутствуют и должны быть в обязательном порядке выполнены водителями, это в дорожно-транспортном происшествии должно участвовать два транспортных средства, должно быть между ними, между водителями соглашение о том, кто виноват в данном дорожно-транспортном происшествии. По его характеру и механизму не должно быть разногласий. Сумма ущерба, оцененная ими, не должна превышать 150 базовых величин. Водители, соответственно, должны быть трезвы. Этот протокол составляется именно в день уже происшествия. На одном из телефонов в обязательном порядке должен быть доступ к интернету и доступ к фотографированию с использованием его позиции. Ну и, соответственно, действующее водительское удостоверение, страховой полис. Водители, соответственно, заполняют необходимые поля в базе. База автоматически проверяет уже действия и действительность документов всех, после чего принимает решение о том, что пропустить дальше, если что-то не так, соответственно, указать на те недочеты, либо отказать. В то же время, если водителям стало непонятно немножко в данной ситуации, как действовать, то можно обратиться в службу поддержки по телефону короткого номера 140, где оператор с удовольствием расскажет о порядке заполнения вот этого веб-приложения для того, чтобы оформить дорожно-транспортное происшествие.
0: Поэтому, если все подходит под ваши критерии, не нужно вызывать ГАИ, оформляйте самостоятельно. Это проще, быстрее, намного быстрее, потому что оформление занимает до полутора часов, как нечего делать.
1: Работы сотрудники госавтоинспекции не боятся, но такое оперативное оформление дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудника ГАИ при мелких ДТП, оно также благоприятно скажется и на безопасности дорожного движения. Оно исключит долгие простои в тех же пробках, так их назовем, заторах, которые могут быть образованы из-за загромождения проезжей части, либо закрытия какого-то местного проезда и блокирования для остальных участников дорожного движения. Поэтому не стоит ни забывать вот эти моменты, которые на правовом поле могут обеспечить оперативное решение возникших вопросов.
0: Ну, еще несколько вопросов. Вот Минск уже сейчас, очевидно, становится одним из лидеров нашего региона по количеству всяких электрокаров продвинутых. В тысячах городских авто, вот там в той же Tesla или в продвинутых китайских брендах, есть полноценные автопилоты. Причем на многих машинах эти функции активируют народные умельцы путем модификации софта. В соцсетях полно роликов, где минчане едут по МКАД, убрав руки с руля, или там проезжают Площадь Победы и показывают, как справляется их автопилот. А вот с точки зрения ГАИ, это вообще соответствует правилам ПДД?
1: С точки зрения ГАИ, нарушение правил дорожного движения со стороны водителя автомобиля, замечу, не будем здесь брать мотоциклиста либо велосипедиста, которому это дело запрещено, двигаться на автомашине, не держа руки на руль, прямого запрета нету. Но мы категорически против этого. Но при этом за вспомогательные системы, которые присутствуют в автомобиле. И мне бы хотелось отметить, что и автомобили обучены таким образом, что не позволяют передвигаться, использовать даже тоже полный автопилот без требования держать руки на руле. Это я вам заверяю, как и пользоваться электрокара, как в служебном автомобиле. Фактически, если водитель теряет контроль и не может своевременно принять меры к изменению направления движения, а это можно обеспечить только контролируя рулевое колесо, соответственно, это не может обеспечить его безопасность. И всегда можно надеяться на вспомогательные системы. Они, конечно же, подскажут, где может быть несанкционированное смещение из полосы, где несанкционированное пересечение проезжей части, либо интенсивное приближение к впереди движущемуся транспортному средству, либо сбоку. Но, тем не менее, не исключают полностью контроля над дорожной ситуацией.
0: Поэтому за все в результате все равно отвечает водитель. Безусловно. Помните об этом. Вот вы начальник ГАИ, но в выходной день вы тоже просто водитель в потоке. Едете по своим делам, возможно, с семьей. Вот какое нарушение других участников движения раздражает лично вас больше всего? Ну, чисто по-человечески, а не по долгу службы.
1: Вы знаете, так, чтобы сказать раздражение, наверное, я бы не подобрал такое слово, но возмущение вызывают нарушения, которые непосредственным образом влияют на безопасность и комфорт передвижения. Я даже не буду исключать те нарушения, которые, условно говоря, человек разговаривает по мобильному телефону. Я понимаю для себя, что человек в это время не контролирует дорожную обстановку вокруг себя и не готов, он и не способен быстро среагировать на изменения окружающих обстоятельств. Это в случае, если мы двигаемся по улице, где запрещена остановка стоянки, на отдельном участке дороги, там стоит транспортное средство, тоже вызовет возмущение. Почему? Потому что создает он препятствие для движения, вынуждая иных водителей перестраиваться, объезжать, тем самым увеличивая вероятность дорожно-транспортного происшествия. Водитель необоснованно перестраивается, начинает вилять из полосы в полосу. То же самое вызывает возмущение. Почему? Потому что, соответственно, не контролирует он дорожную обстановку и заставляет иных водителей принимать меры к повышению личной безопасности. Это превышение скоростного режима тоже вызывает возмущение. Почему? Потому что водитель, превышающий скорость движения, он, соответственно, пытается уже и остальные требования пренебрегать. Почему не желает остановиться для пропуска пешехода на пешеходном переходе? Он, возвращаясь к нашей теме разговора и про запрещающий сигнал, умудряется проскочить на желтый мигающий, как мы уже говорили, нарушив требования правил дорожного движения. И риск аварийности, безусловно, возрастает. И я так скажу, что мелочей в правилах дорожного движения нету. И все пункты, которые там имеются, они, как я всегда анонсирую, прописаны кровью. И поэтому не стоит пренебрегать никакими требованиями, начиная от использования указателей сигнала поворотов, которые дают возможность тоже водителю сориентироваться в потоке о намерениях того либо иного транспортного средства, ни ремнем безопасности, который в нужный момент сохранит жизнь, ни остальными теми правилами, которые я уже озвучил и анонсировал.
0: Ну и в завершение. Пора уже начинать задумываться о том, чтобы поменять зимнюю резину летнюю.
1: Вы знаете, безусловно, я уже так скажу, что правила, конечно же, обязывают нас это сделать с 1 декабря, но погодные условия обязывают это сделать гораздо раньше. И уже при понижении температуры окружающего воздуха до 5 градусов сцепные свойства летней резины, так ее назовем, с асфальто-бетонным покрытием, конечно же, ухудшаются. И водителю для своей же личной безопасности это необходимо сделать уже по сезону и в тот срок, который будет обеспечивать им комфортное передвижение. по улицам и дорогам нашей республики.
0: Смотрите за прогнозом погоды, и чтобы не стоять в очередях на шиномонтаж, сделайте это лучше немножко заранее. Напоминаю, что сегодня в шоу «С толком» мы разбирали главные дорожные риски осенне-зимнего периода. От работы умных камер на перекрестках до правильного оформления электронного европротокола, который начинает работать в нашей стране уже завтра. У меня в гостях был начальник УГАИ ГУВД Мингурисполкома Сергей Бабич. Сергей Васильевич, огромное спасибо за этот подробный, предметный и очень полезный разговор. Видеоверсию нашего интервью традиционно ищите на официальном YouTube-канале «Радиус ФМ». Подписывайтесь, ставьте лайки и будьте максимально внимательны на дорогах, особенно в темное время суток. В студии работал Влад Радюков. Слушайте полезный диалог и живите с толком. Безопасных вам дорог и пока.
2: Шоу «С толком» на «Радиус ФМ». Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. «Радиус ФМ» о погоде.
3: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди, а в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2-4, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 3-5 со знаком плюс, днем 11-13 градусов тепла. В Минске ночью плюс 4-6, днем 10-12 выше нуля. В Гродно ночью плюс 7-9, днем 10-12 со знаком плюс. В Бресте ночью 7-9 градусов тепла, днем 11-13 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: У директора школы было прозвище «режиссер». Потому что ремонт стоил 10 тысяч рублей, а кассовые сборы составили 1,5 миллиона.
3: Хорошо.
1: Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на «Радиус ФМ».

0: Мама. Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была мама, которой каждый год задавали один и тот же вопрос. Что тебе подарить? И каждый год она отвечала одинаково. Мне ничего не надо. Дочке казалось, ну, раз ничего не надо, значит и выбирать нечего.
3: А может, действительно ничего не надо?
2: Иногда да. А иногда человек просто настолько привык думать о других, что собственные желания у него оказываются где-то в конце списка. Сначала дети, что им купить, что приготовить, куда отвезти, потом муж, работа, дом. А когда наконец спрашивают, а ты чего хочешь, ответ находится не сразу.
3: Потому что она не знает?
2: Скорее, не привыкла спрашивать себя. Вот однажды дочь вместо привычного «что тебе подарить?» спросила маму, а если бы тебе вообще не нужно было ни о ком заботиться, если бы целый день был только твой, чего бы тебе хотелось?
3: И что она ответила?
2: Сначала засмеялась, потом сказала «даже не знаю», а через минуту вспомнила, что давно хотела съездить в соседний город, записаться на танцы или просто один день ничего не делать.
3: Получается, дело было совсем не в подарке.
2: Именно так. Иногда за маминым «мне ничего не надо» стоит не отсутствие желаний, а многолетняя привычка ставить себя последней. И, наверное, взрослым детям стоит иногда спрашивать маму не только, чем тебе помочь, но и чего тебе хочется. Потому что мама – это не только человек, который помнит, что нужно всем остальным. У нее тоже есть желание, даже если она давно разучилась произносить их вслух.
3: А если она опять скажет «мне ничего не надо»?
2: Тогда, может быть, не стоит спорить. Можно просто спросить еще раз, не в день рождения, не перед праздником, а однажды. Просто так.
3: И, может быть, однажды она все-таки скажет?
2: Может быть. А может, просто задумается. И это тоже будет отличным началом чего-то нового.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. Give me, give me, give me some-

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В Беларуси стартовала неделя родительской любви, объединяющая День матери и День отца. С праздником соотечественниц поздравил президент Александр Лукашенко, поблагодарив женщин за душевную щедрость и верность своему предназначению. В эти дни по всей стране пройдут праздничные акции, торжественные приемы и онлайн-проекты для родителей, а в Минской области состоится патриотический форум отцов. Свои программы для семей подготовили музеи и библиотеки стран. ГАИ усиливает контроль на дорогах из-за сокращения светового дня и осенней непогоды. Главная цель – снизить аварийность и защитить пешеходов, велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности. Инспекторы напоминают, в сумерках на велосипедах и электросамокатах должны быть включены белый фонарь спереди и красный сзади. Переходить дорогу нужно пешком, а в темное время суток важно использовать световозвращатели. Минобороны Польши поддерживают идею введения обязательной военной службы не только для мужчин, но и для женщин. Минобороны обсуждает возможное возвращение призыва, но на первых порах приоритет добровольцам. Обязательный призыв Польши приостановили в 2009 году, перейдя на контрактную основу, но официально всеобщую воинскую обязанность в стране не отменяли. В Швеции открылось турагентство для интровертов. Это онлайн-платформа, где путешественник проходит короткие опросы и получает подборку маршрутов с минимальным социальным давлением. Уединенные острова, отдых на природе, самостоятельные городские прогулки и тихие отели. Психологи подтверждают, многим для перезагрузки нужен контроль над тем, когда и как взаимодействовать с окружающими. Ученые рекомендуют менять подход к изучению иностранных языков. Вместо зубрежки слов и грамматики на старте стоит сосредоточиться на слухе. Исследования показали, что успешным лингвистам легче дается сложное произношение, потому что их мозг воспринимает чужие слова как абстрактные звуки, а не пытается подгнать их под правила родного языка. Эксперты считают, что школам стоит уделять больше внимания именно тренировке слуха, а не только заучиванию правил. И в завершении. Радиус FM напоминает, итоги музыкального теста мы подводим уже завтра. У тебя осталось очень мало времени, чтобы забрать отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. На сегодня это все новости, а далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди в ночные и утренние часы. В отдельных районах ожидается туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2-4, днем плюс 10-12. А в Гомеле ночью 3-5, днем 11-13 выше нуля. В Минске ночью плюс 4-6, днем плюс 10-12. В Гродно ночью 7-9, днем 10-12 градусов тепла. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз по Погода представляет Бетера.
3: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Реклама. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии. Реклама.

Красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех.

0: музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди, а в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2-4, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 3-5 со знаком плюс, днем 11-13 градусов тепла. В Минске ночью плюс 4-6, днем 10-12 выше нуля. В Гродно ночью плюс 7-9, днем 10-12 со знаком плюс. В Бресте ночью 7-9 градусов тепла, днем 11-13 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама. Нулевые, устаревшие учебные классы и риск утечки мозгов. На всебелорусских народных собраниях ставят задачу сохранить доступность образования и поддержать таланты. Сегодня в Беларуси есть ультрасовременный национальный детский технопарк, IT-академии, президентские гранты и стопроцентная гарантия первого рабочего места для выпускников-бюджетников.
2: Время твоих возможностей. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Радиус FM.

0: автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Наверное, ты помнишь эту бесконечную драму, когда подходит время обновлять права, и ты, ну, с таким легким ужасом понимаешь, что тебя ждут недели записи и забеги по кабинетам. Ну, помнишь же. У меня для тебя отличная новость. Пройти водительскую комиссию теперь станет реально проще и быстрее. И сейчас расскажу, как и почему.
0: Рули легко.
2: Минздрав наконец-то решил разгрузить знаменитые специальные поликлиники, в которых раньше штурмом рвался весь город и все водители, ради буквально одной справки. И он существенно расширил список медучреждений, где можно пройти всех врачей. К привычным точкам добавляются новые локации столицы, в том числе 3-я центральная районная поликлиника Октябрьского района, а также 5-я, 30-я и 40-я городские клинические поликлиники. Задумка простая – расформировать поток автомобилистов по районам, чтобы ты мог закрыть вопрос со справкой буквально, ну, рядом со своим домом, а не мчался через весь город и стоял в пробках. Чтобы пройти всех специалистов за один приход и не бегать дважды, то лучше взять с собой базовый набор. Тебе понадобятся паспорт, две свежие фотографии размером 3x4, военный билет или специальная справка для всех военнообязанных, а также медицинская выписка из своей поликлиники по месту жительства, которую нужно взять заранее. Ну и если ты водишь в очках или линзах, как я, например, обязательно бери их с собой прямо на прием к офтальмологу. Так что, если у твоей справки скоро истекает срок, то лучше не затягивай. Выкатывайся по новым адресам, проходи врачей без лишней нервотрепки и удачи на дорогах. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди, а в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. В Могилеве и Витебске ночью плюс 2-4, днем плюс 10-12. В Гомеле ночью 3-5 со знаком плюс, днем 11-13 градусов тепла. В Минске ночью плюс 4-6, днем 10-12 выше нуля. В Гродно ночью плюс 7-9, днем 10-12 со знаком плюс. В Бресте ночью 7-9 градусов тепла, днем 11-13 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди, а в утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Днем в Могилеве, Витебске, Минске и Гродно плюс 10-12, а в Гомеле и Бресте 11-13 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Назло ветра.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: «Это моя семья».
0: «Радиус FM». Заряжающие треки.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди, а в утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Днем в Могилеве, Витебске, Минске и Гродно плюс 10-12, а в Гомеле и Бресте 11-13 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. По западной половине страны пройдут дожди, а в утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Днем в Могилеве, Витебске, Минске и Гродно плюс 10-12, а в Гомеле и Бресте 11-13 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.